В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. 10,

0: Record, реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекарди. Никита, Стас, Рыжая.
1: Всем доброе утро и здравствуйте. У нас 7.00 и пятница, вейкаперы на Рекорде.
2: Привет, друзья! Всех поздравляю с окончанием рабочей недели, 26 июня.
3: Всем прекрасного начала дня.
1: Два гороскопа впереди, еда за 10 минут тоже, но не за 10 на самом деле. И игрушка сегодня с девчонками у нас, техноблок от Фила, с ним же созвонимся, горячие новости, все это впереди. Как обычно, начинаем с рубрики «Есть повод», что там сегодня актуально.
2: Сегодня, ребят, праздник выпускников школ, все, наконец-то сданы все экзамены, наконец-то можно отдыхать, выдыхать и поступать. 26 июня. Завтра у нас, кстати, в Питере Алые паруса.
1: Ага, можно в город не убираться, я понял. День рождения зубной щетки сегодня. 246 лет, как придумано эта штука. До этого палочка, наверное, была. Как в мультике обезьяны чистили. Я
3: видел. Ветер.
2: Пальчиком.
1: Да. Да, день блаженства сегодня. Ну, нужно поблаженствовать, как
2: день
1: минимум.
2: День теней на стене.
1: Ой, замечательно.
2: Театр теней, красиво же бывает, да? Там собачки, кошечки, бабки, детки.
1: Международный день розового вина. О. Но здесь так красиво, я перестаю дышать, честно
3: сказать.
2: Зачем вы накидываете идеи на вечер пятницы?
3: Ой, эти идеи без нас там уже.
1: Так, день врача-нарколога сегодня. Замечательный тоже праздник.
3: Как они подряд-то встали.
1: Но нам нужно что-то для рубрики «Я в эфире».
2: Какой вы выпускник?
3: Какая вы зубная щетка?
2: Какая вы выпускница?
1: Боюсь, мы придем к одному.
2: Не, а так нельзя. Как ты подумал?
1: А ты что, как это? Тогда не будет выпускного.
2: Ну, есть ботаник, есть в классе стукач, есть красотка, есть в классе... Это, кого булят? Да, много кто есть
3: классе,
2: в школе.
3: В классе по-любому должна быть какая-нибудь крыса, которую все ненавидят.
1: Ну, как хотите, давайте попробуем. Кто вы из школы, какой вы выпускник сегодня? Именно ученик, вот кого мы касаемся. Голосовым запишите в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали!
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 26 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе.
3: Тельцы, то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня, простоит на века.
1: А близнецы, сегодня мысли ваши могут оказаться несколько сумбурны, чувства растрепаны, настроение переменчиво.
2: Раки, постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости.
3: Львы, сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка.
1: Девы, сегодня вы не будете страдать излишним терпением.
2: Весы, то, что вы сегодня склонны считать проблемами, таковыми явно не являются.
3: Скорпионы, сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как получше выполнить поставленную задачу.
1: Стрельцы, сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц.
2: Козероги, веселенький, кажется, будет денек, особенно для тех, кто вас окружает.
3: Водолеи, вы нуждаетесь в некотором количестве перемен.
1: Рыбы, не стоит приходить туда, где вам не будут рады. Ну, по крайней мере, сегодня. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Праздник выпускников школ, мы ждем от вас голосовые сообщения. Какой вы ученик, да?
2: Кем вы себя выпускник.
1: Ощущаете, да, этим утром записывайте, скоро будем слушать в прямом эфире. А пока к актуальному, каждый второй россиянин, оказывается, скрывает от начальства просмотр коротких видео на работе. Да, опрос, это опрос был, который показал, что большинство сотрудников регулярно листают короткие ролики в течение рабочего дня, но предпочитают делать это незаметно для коллег и руководства. Вот что интересно.
3: Потому что жадничают этими видосиками от начальства, мол, он не должен видеть их.
2: Да потому что давно я вам говорю, четырехдневная рабочая неделя, все будут успевать, и не будет времени хватать на вот это листание. Плюс вопросики, как они туда залезают? Это же сейчас недоступно. Возможно, сам работодатель помогает им туда залезть.
3: Получается, тебе нужен целый день на рилсике?
1: Да все знают, как туда залезть. Это ничем нового здесь.
2: Ну, работа либо помогает, либо как бы блокирует.
1: В общем, чаще всего видео включают во время обеденного перерыва. Ну, логично, там можно. Перед сложными задачами или ближе к концу дня. Вот, когда уже устали и хочется расслабиться.
3: Причем это видосики, как выполнить эту сложную задачу. Быстренько там загугли.
1: При этом, что интересно, исследование не закончилось. Отношение к такой привычке оказалось неоднозначным. Одни говорят, что ролики помогают отвлечься и поднять настроение. Другие признаются, что после просмотра испытывают чувство вины за потерянное время. Ну, ё-моё! Как так?
2: А как договориться-то? Мне кажется, вообще ничего плохого. Человек настраивается на нужный лад, смотрит там, ну, 15 минут в начале рабочего дня. Это настройка, а в конце такой выход из делов.
3: Полностью согласен, только если ты не хирург.
1: А как, собственно, сделать операцию?
3: Разрезы, погнали!
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Землетрясение магнитудой 7,5 баллов стало сильнейшим в Венесуэле более чем за 120 лет. За ним последовал еще один мощный подземный толчок магнитудой 7,2. По данным Associated Press, жертвами стихии стали не менее 164 человек. Около 1000 пострадали. Спасатели продолжают разбор завалов. Из российского App Store исчезли все основные приложения ВК, включая саму сеть, а также ВК-видео, ВК-музыку и ВК-мессенджер, Дзен и Одноклассники. В компании заявили, что Apple удалила сервисы без предупреждения. В Крыму сократят количество поездов в Таврии, ежедневно следующих на полуостров и обратно. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Решение принято оперативным штабом республики. Ранее власти Крыма приостановили до конца лета прием детей в лагеря, а также ограничили продажу топлива на АЗС. Сейчас бензин отпускают только транспорту государственных служб. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия», «Портал». Три иностранных артиста: Ронский Спид, Ален Водс, Рэм, а также звезды российской транс-музыки. 16 октября Москва, Вики Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dear, «Трансмиссия», «Портал», 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде. Дэнс.

0: Самое время для ваших голосовых сообщений. Друзья, ну что, выпускные у нас сегодня. Выпускников поздравляем. И вы, конечно, голосовые свои давайте-ка рассказывайте нам. С Юлии начнем.
1: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня двоечник на задней партии. Ничего не хочу делать.
0: Зато в футбол круто играешь. Это когда приходит физрук, и вот те самые парни, когда говорят, так, мы играем против четвертой школы, и те парни поднимаются и защищают честь школы.
2: Тот самый один из двух крепеньких.
0: Да-да-да, они всегда на благо школы работают. Так, Елена, поехали.
3: Доброе утро, страна. Доброе утро, сладкоежка, нежный рыжик и моя любимая крошечка. А я, наверное, сегодня та самая девочка с двумя косичками и короткой юбочкой со скромно потупленными глазками.
0: Ну так вот, ребят.
4: Ленка, корегласка.
2: Слушайте, мы же как в Гарри Поттере. Помните, там был Сахат и Лунатик, и мы замышляем только шалость.
0: Я думал, ты скажешь Гермиона, Рон и Гарри Поттер. Выберешь кого-то получше из этого.
2: Ну там же прозвище было у отца Гарри Поттера, Сириуса, не Снейпа, Блэка.
0: Ладно, в общем, какие-то герои Гарри Поттера. А Денис?
5: Доброе утро, страна, вейкаперы. Я сегодня та дрянная девчонка-выпускница, которая сегодня точно не придет утром домой. Настроение просто шикарное, погода восхитительная. Не работать бы, а так ничего. Всем хорошего дня, друзья.
0: А я вам про что говорил?
4: А мне нравится эта девчонка, а я с ней, в общем, тоже с утра у меня в ручках босоножки.
0: А да я вам говорил, куда скатимся.
2: Вы неправильно поняли, он же сказал не работать бы. То есть та самая выпускница, которая утром поехала на работу. Завод.
0: Та выпускница, которая уже начала записывать короткие видосы. И у нее все в жизни будет хорошо. В Дубае. Александр.
6: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Я вот сегодня такой выпускник. Выпускник очкарик. В попке шарик. И хочу сказать. Грушкина Кристина Денисовна, давай вставай. Тебе пора на экзамены.
4: Это дочь или жена?
0: Там было дополнение еще. Быстро вставай. Там был приказ. Вот, если.
4: Ну, я послушалась. Это прям командный голос.
2: Зато мы знаем, кто украшал зал шариками.
7: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Вейкаперы представляют. Еда за 10 минут.
1: Доброго всем утречка. Шеф Газарян, как и каждую пятницу, с вами и очередным рецептом блюда вкусного и быстрого в приготовлении. И как я уже говорил в ближайших эфирах, мы говорим о быстрых, сытных и энергосодержащих блюдах для бодрых летних историй с наименьшей затратой времени. И сегодня очередь сытных тортилей с фаршем на сковороде за 10 минут. Вариант сытного завтрака, бодрого обеда или быстрого ужина. Сочетание ингредиентов мясо, томатный соус, помидоры, огурец и зелень напоминает бургер. Только это блюдо намного легче, потому что в нем нет пышной булочки. Итак, что же нам нужно для приготовления? Мясной фарш 200 грамм, соль по вкусу, молотый черный перец по вкусу, тортильи 2 штучки, растительное масло для жарки, плавленый сыр ломтиками 4 штучки, майонез 1 столовая ложка, кетчуп 1 столовая ложка, дижонская горчица 0,5 чайной ложки, салатные листья по вкусу, свежий помидор 1 и маринованный или свежий огурец 1-2 штучки. Начнем же. Во-первых, смешайте фарш с солью и перцем. Можно добавить немного мелко нарезанного лука. После смажьте каждую тортилью фаршем. Распределять мясо удобнее всего будет вилкой. Далее разогрейте в сковороде масло, выложите тортилью фаршем вниз и обжаривайте около 5 минут на среднем огне. Затем переверните, положите сверху 2 ломтика сыра и оставьте под крышкой ненадолго, чтобы сыр расплавился. Вместо плавленного сыра можно взять обычный и нарезать или натереть на терке прямо над сковородой. Таким же образом пожарьте вторую тортилью с фаршем. Дальше на фарш сверху разложите листья салата, ломтики овощей и полейте соусом, для приготовления которого смешайте майонез, кетчуп и горчицу. Ну и в конце сверните тортилью с фаршем пополам, чтобы начинка оказалась внутри. Все, можно есть. И, кстати, вы можете использовать любые соусы, которые вам нравятся. Да и вообще добавлять ингредиенты по собственному вкусу. Ну а я желаю вам приятного аппетита и нескучных теплых выходных. Услышимся через неделю, где бы вы ни были. Ведь радио можно слушать где угодно. Пока-пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: лидеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 8 утра у нас ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. И сегодня мы с девочками играем. Поэтому, девчонки, мобильное приложение рекорда установите наперед, чтобы знать, что нужно делать через минут 10.
3: Вот завидую я девчонкам по пятницам. Постоянно к ним кто-то подкатывает.
2: Ну, так,
3: я тоже хочу участвовать. Как мне участвовать?
2: 8 марта жди. Там сыграем в эту игру с тобой. Давай так.
3: Ну ты вообще замахнулся. 8 марта. Весна только закончилась. Почти год.
2: Жди Новый год тогда.
4: Подожди, а разве ты не должна быть по ту сторону тогда радиоэфира?
3: А не кажется, что я могу подкатить к пацанам? А? Мы не можем поломать правила.
4: Ну,
3: я,
4: мы
3: могу,
4: давно,
3: я
4: мы,
3: могу и подкатить, и не подкатить.
4: Мы давно общаемся, ты не сможешь подкатить.
3: Смогу.
4: О, это вызов.
3: Просто к тебе, возможно, не хочу.
4: Это вызов, спасибо.
2: Итак, поехали. Отец отчитал сына за слово «папа», когда к ним подошла девушка в зале. Со слов отца представительница прекрасного пола сразу же испарилась. Эмоции на видео прекрасно видны, которые есть в наших социальных сетях. Смотрите. В общем, подставил сын отца. Сказал «папа». И, естественно, отец его отчитал. Говорит, ты какой папа? Нужно говорить «друг», «брат», «дружище», там как-то.
4: Сын, наконец.
2: Побрататься,
3: ну, кстати, у твоей любимой актрисы Яны Кошкиной, ее же мама запретила называть ее мамой и обязательно просила по имени дочерей называть.
4: Или она приемная, откуда мы знаем?
3: Нет, просто вот не хочет человека.
2: Там вообще история очень странная у Яны и вообще то, что происходит. Я так наблюдаю со стороны, мне иногда кажется, что это какой-то театр. Ну ладно, мы вообще договоренности будем обсуждать, потому что отец в итоге с сыном договорился, что нужно делать в таких ситуациях, и мы будем вспоминать договоренности, с кем есть, с коллегой, с другом, с родственниками, с соседями. У меня со всеми есть договоренности. Во дворе по парковочным местам есть договоренности.
3: Серьезно?
2: Есть, у нас есть такое. Мы дружный двор. Мы цветы не рвем у Марьи Степанны на клумбе. Это тоже договоренность.
3: А с друзьями выгораживать друг друга есть договоренность?
2: Конечно, конечно. План Б, С, Д всегда есть.
4: Только это негласная договоренность. Вы как только руки пожали первый раз, ты горой за друга
2: конечно,
4: стоишь.
2: Есть договоренность про потом вообще, что с нами будет. Я вам рассказывал.
3: Ну, расскажи, пожалуйста.
2: В общем, у нас есть с другом договоренность. Мы хотим узнать, если жизнь после смерти какая-то, кто-то из нас, если первый почил, а другой на следующий день и периодически сыпет муку в какой-то комнате, на кухне мы договорились. Если следы потом будут на утро, то значит что-то там да есть. Есть такая договоренность. Мужской мир изучен лишь на 3%.
4: Слушай, ну мы же знаем, чем это закончится. Мы приходим на кухню, он переродился в кошку! Он демон, собака!
2: Пирожок, потому что там мука. Договоренности. Ребята, есть у кого что на примете сейчас? Ни у кого, да?
4: Не, у меня особенности не. Но я некоторым своим друзьям сказал, говорю, что ну это тоже в ту же степень, о кремации.
2: Бывает. Пацаны договариваются о будущем обычно.
3: Я послушаю.
2: Какие у вас есть договоренности и с кем? Расскажите нам в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
0: Вейкаперы
1: на Рекорде.

0: Обсуждаем, какие у вас есть договоренности, и самое важное, с кем. Вот Денис пишет, у меня была договоренность с девушкой, кто на камень-ножницы выиграл, тот и хозяин пульта на вечер от телевизора.
1: Хорошо. Это хорошая схема. С тренером в зале освобождение от бёрпи. Приносишь ему протеиновый батончик, а он заменяет тебе 50 прыжков на 10 приседаний. А если батончик с начинкой, то скидка еще 5 подходов.
0: Нормально. Саш Тен, мои договоренности с женой не соблюдаются со стороны жены. Вот он пожаловался, постоянно меня обманывает. Бывает такое.
1: Эдгар, с любимой договорился всю жизнь прожить в доверии. Ребят, передайте моей девушке Виктории, что я ее люблю безумно.
0: Ай, Виктория, она тебя любит безумно. Ну что ты, честное слово? Виталий, голосовой, записал, послушаем.
2: Привет, Виктор. У меня две договоренности с сыном. Первая была 12 лет назад. Он меня попросил бросить курить. Я ему сказал, что да, брошу и бросим. И вторая о том, что он не заморачивался и после моей смерти просто кремировал меня и все.
3: Получается, в обоих случаях фигурирует пепел.
1: От Евгения. 3 месяца назад бросил курить после 12 лет. Договорился сам с собой больше не начинать. Пока работает. Когда иногда хочется, вспоминаю, что дал сам себе слово. Метод рабочий.
0: Алиса с братом. Негласная договоренность, чтобы не палить друг друга в неприятных историях перед ней. Но это норма. Я считаю, учу этому своих детей даже считаю. Перед мамой, наверное, я так понял.
1: У меня договоренность с другом, что если разговариваем по телефону рядом супруга, то надо сказать код красный, дабы не ляпнуть лишнего. Так как правило, разговоры проходят по громкой связи.
0: А есть же, да, кодовые словечки специальные, когда прям соблюдается договоренность, чтобы что-то не произошло.
3: Парни аккуратнее, девчонки очень догадливые. Я думаю, что они.
1: Я бы сразу заподозрил.
3: Они, скорее всего, раскусили эту тему и понимают, когда мы врем.
0: Не, ну если код красный, прям фраза звучит, то это понятно.
1: Палево.
0: Нужно какую-то другую фразу, которая будет вставлена в диалог.
3: Отошла отсюда.
0: Эту фразу предлагаешь, да?
3: Нет.
0: Просто я и говорю, отошла отсюда.
3: Да, да.
1: Как-то была договоренность с бывшим парнем. Нам тогда было по 23, мы расстались, но общаться не перестали. О том, что если в 30 лет будем еще свободны, то поженимся. Договоренность слетела, когда в 25 лет я встретила нынешнего мужа.
0: Да, и все, не общаются, что ли, больше?
1: Нет, общаются, но все, договоренности не будут.
0: То есть общаются, да?
1: Ну, в смысле, не смогут уже в 30 пожениться.
3: Стоит такой и курит, говорит, еще не все потеряно.
0: Ты думаешь, он так разговаривает?
3: Я уверен.
4: Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане театра. Подробности на partnershow.ru. 18+.
6: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
7: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3 литра за сегодня. А ты говоришь, бабы.
8: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
6: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
9: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
10: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
11: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега. На Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу.
12: Ленина 32.
13: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес.
14: По легенде, свое имя оно получило от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
15: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы. Dance Лето на рекорде.

0: Девушки-красавицы, прямо сейчас нужно открыть мобильное приложение Рекорда и написать туда слово «игра». Если вы хотите оказаться в прямом эфире, то мы случайным образом выберем одну из вас, с кем свяжемся и подкатим сегодня. Поэтому пишите прямо сейчас, пока обсуждаем, какие у вас есть договоренности и с кем.
1: Вроде бы договорились с детьми, если у меня начнет откручиваться колпачок на старости лет, чтобы сдали меня в дом престарелых, дабы не выносить никому мозги.
0: Классная договоренность.
1: Колпачок.
0: Мне колпачок откручивается. Давайте-ка выводите меня из дома.
1: Закрутите.
2: Слушай, мне кажется, когда начнет свистеть фляжка, ты уже будешь отказываться от этого. Ну да. Я нормальный.
0: Не, лучше договориться сейчас, чтобы насильно сдали. Это нормально.
1: Тамри с другом договорились о том, что если кто первый помрет, второй приходит на похороны. В костюме смерти с косой и молча стоит.
0: У пацанов, я говорю, у пацанов только на одно договоренность работает. У нас в одну сторону. Потому что интересно, что там.
2: Потому что остальные вопросики решаются на месте.
1: А никто там не договаривается, что если что, там, например, ты отвечаешь за мою жену, детей, нет?
2: Это не друзья так договариваются.
0: Не дружба вообще-то. Юрий голосовое записал, послушай.
3: Привет, Рекорд. У меня была договоренность с одноклассницей. У нее были отношения с парнем, у меня тоже там были девушки. Вот, но договоренность была, что если он ее не берет в жены до 22 лет, вот, то это должен буду сделать.
0: И он должен будет?
3: В итоге я вперед нее женился, вот, а на ее свадьбе я к ней подошел и сказал, все, договор расторгнут, потому что ей был 21 год, и вроде как все успели. Вот, так что была такая договоренность, и все получилось.
0: Все получилось, видите, у ребят.
2: Представляешь, же, такой, ну, договорились о том, что если никого не найдут, будет договор расторгнут. Говорит, как? Ну вот буквально минут 15 назад. Пойду подтвержу, кстати.
1: Юлиана, договорились с мужем после очередной пьянки бросить пить. Я не пью уже 233 дня, а он уже 4 раза не пьет 20 дней. Четвертый раз.
2: Нормально.
0: Артур рассказывает, моя договоренность с женой. Если заканчиваю учебу хорошо на ЧПУ оператора, покупаем игровой компьютер. Живу в Германии по скриптам. Думаю, надо было заверить нотариусом, конечно. Да. Так.
2: Слушай, ну это же парни умеют делать такие условия. Или кто у девушки? Когда говоришь, значит так, если я вот это вот сделаю, то я куплю себе компьютер. А если я куплю себе компьютер, то мы покупаем еще мне телефон.
0: Такая дополнительная, да?
2: Да.
0: Подложка. Какие у вас договоренности и с кем? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Владимира Зеленского. По словам президента Белоруссии, он предупредил украинскую сторону, что попытки втянуть Минск в конфликт приведут к изменению характера войны. Лукашенко также сообщил, что Беларусь получила ответ от Киева, и там понимают позицию белорусского руководства. Apple объяснила удаление приложений ВК, Одноклассников, Дзена и сервисов Mail.ru из App Store необходимости соблюдать санкционные ограничения, однако не уточнила, о каких именно санкциях идет речь. В Минцифры сообщили, что обратились в ФАС, а Дмитрий Песков посоветовал россиянам переходить на Android и отечественные платформы. Прокуратура Южной Кореи потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Юля. По версии следствия, экс-глава государства организовал попытку мятежа, введя военное положение в декабре 2024-го. Прокуроры считают ранее назначенное наказание слишком мягким и настаивают на высшей мере. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
5: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
4: Гарантия лучшей цены.
6: В Ленте. Рекорд.

0: Клубовые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: Эта игра у нас, не удивляйтесь, играем с Анжеликой. Сегодня, Анжелика, привет.
2: Всем привет.
3: Привет, Анжелика. Из какого ты города?
2: Из города Иркутск.
1: Круто. Анжелик, мы здесь договоренности обсуждаем. У тебя есть договоренность с кем-то?
2: Есть.
4: Сама придумала, но такая, да.
1: Секрет это какой-то или расскажешь нам?
2: Секрет.
1: Секрет, хорошо.
4: Подожди, а секрет от того человека, с которым ты говоришь, тоже, да? В курсе этой договоренности.
1: Ладно, не будем тебя томить. У нас игрушка.
2: Не, он не в курсе, он не в курсе.
1: Классная
3: договоренность.
1: Как обычно, девчонка что-то себе придумала и договорилась. В общем, ладно, мы играем. Сегодня с Анжеликой. Игрушка называется у нас...
4: Полиглотка.
1: Полиглотка, да, все верно. На разных языках. Сегодня мы выбрали испанский. Испанский не просто так. Вчера играли у нас Германия и Эквадор, да, и Эквадор лишил меня 5000 рублей. Стас решил по-дружески настоять на том, чтобы мы взяли испанский.
4: А потом еще и футбол, да, выиграли.
1: Да, а потом еще и футбол выиграли. Два подката прозвучит, Анжелика, а один из них действительно подкат, а другой какая-то дичь непонятная. Тебе нужно сердечко выбрать, где же был вот тот самый комплимент от одного из нас. Правила понятны?
2: Отлично, я готова.
1: Готова. Ну, давай, Станислав, заряжай свой испаньоло.
5: Ауги оль сольсе. A paguito sonrisa illuminare este mundo.
4: Вот так вот.
1: Хорошо.
4: А передразнила меня просто. Понял. Так, тебе.
1: Так, ладно, теперь я.
4: Давай.
1: Enviano un Barça y mi cuento de la cuera estaba pasando. En to quiso agarla antipo por las sopas a grite. Ты матери баркуру, ты матери баркуру.
4: Я представляю тебя в одной майке, ты стоишь в окне и говоришь это детям, которые гуляют возле твоей машины. Это Бако!
1: Я стою в одной майке и кричу на Эквадор, верните пятерку.
4: Да.
1: Так, ну что, Анжелика, нужно выбирать. Выбирать лучше сердечком. Где же был комплимент?
2: Первый вариант.
1: И это правильно.
3: Да, ты что?
2: Да. Ура!
4: Да, я сказал коротко, но я сказал, даже если погаснет солнце, твоя улыбка осветит этот мир.
1: Ай, ну легенда, ну
3: а
1: хорошо.
3: А ты что в конце?
2: Да я знаю испанский просто.
3: Подожди, тогда вопрос, что сказал тебе Никита?
1: Смотрите.
3: Она же знает испанский, пусть скажет. Давай.
2: Это что-то было очень странно.
1: Это было что-то очень странно. Это были слова песни.
2: Именно на испанском.
1: Смотрите. Выслали катер, и я тему просек. И тогда я схватил мужика за грудки и закричал. Я убью тебя, лодочник.

0: Убью тебя, лодочник.
1: О, это же профессор Лебединский.
0: Все верно. Спасибо, Анжелик. Спасибо большое тебе. И приз ты забираешь. Мы тебя поздравляем. Привет, передавай кому хочешь.
2: Привет всему городу Иркутску. Укрепитесь. Кто стоит часами на заправках. Все будет классно. Лучшее будущее впереди.
0: Круто! Отлично, зарядила нас на утро. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовую камеру.
3: Твои камеры на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СФК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55.
3: Максим Честный, квартира 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СФК», береговой проект. Декларация на сайте наш.ру.
4: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
5: Бизнес.
4: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: энергия, которая работает на вас.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание! Правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это CityLink!
6: Заколачивайте!
7: Забиваем.
8: Свай забиваем, не спеши.

0: Карелии компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век. Простоят. Век, век. Наши сваи.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Мы обсуждаем договоренности. Какие, с кем у вас есть? Читаем ваши комментарии. Да, кто-то не рассказывает, говорит, тайные, они какие-то секретные. Ну, вы поделитесь, ребят.
1: У меня была договоренность с мужем любить до гроба, но получилось только до 22-го года.
0: Сентября.
2: Она, видимо, что-то знает.
0: Так, была у меня договоренность с парнем, Александр рассказывает, не смог пацан слово держать. Больше не вижу смысла в договорах. А какое слово, Саш? Ну, расскажи, что сделал не так? Мы разберем, почему так.
1: Елена пишет, договаривались с мужем на одного ребенка. Сижу вот теперь пузатая, в августе ждем второго. Муж с грустинкой говорит, давай окончательно договоримся, что третьего тебе точно не захочется. Да и я-то больше одного не планировала. Но бабская натура вещь сомнительная. Надо бы заверить договор нотариально, а то понесет еще, не дай бог.
0: Так, поехали дальше. Договоренность с самой собой есть. У Светланы, например, не связываться с нехорошими людьми. Вот. Можно и так договориться.
2: Ну, с собой же можно договориться и в обратную сторону. Поблажки всякие.
0: Себя можно обмануть, конечно.
2: Конечно.
1: У нас с девушкой договоренность уже как 5 лет. Я не хожу на закрытые вечеринки, да и вообще в клубы один. Вместе-то мы ходим. А у нее стоит ограничение на фитнес-клубы. Пусть дома занимается.
0: Так, а это с чем связано? Ограничение на
1: фитнес-клубы. Ревность какая-то.
0: Да? Типа все смотрят, как растут ягодички. В этом проблема?
2: Так, а в чем договор? Смотри на мои ягодички, свои не трогай.
0: А так, Артар пишет, у меня с государством договоренность. Я ему налоги, он мне безопасность, хорошую инфраструктуру, эффективную медицину.
2: Вот. А где живешь?
1: Евгений, я договорился с дочкой 11 лет, что если она перестанет гонять в школу только в штанах и наденет платье, то я покупаю ей гитару и отдаю музыкалку по этой же гитаре. О, прикольная мотивация.
0: Кстати, с подростками же часто договариваются, да? У всех же переходный возраст есть, и родители часто используют эту схему. Если ты
1: если
0: вот
1: то.
0: Это, да, то мы тебе подарим то, что ты хочешь. И вроде бы как это рабочая же схема. Компьютером у меня вот сработало.
2: Да, а потом найдем какую-то лазеечку и не подарим.
1: Ну, у меня, кстати, была в детстве договоренность. У меня было 3 кружка: фортепиано, английский и танцы. А фортепиано мне так вообще что-то не нравилось. И этот рояль еще дома стоял. И я с мамой договорилась. Она мне сказала: ладно, если ты поступишь в английскую школу с углубленным изучением, то я тебе отменю это фортепиано, и у тебя останется только танцы. Я поступила, реально перевелась в школу с английским и избавилась от пианино.
0: На английском свободно говоришь?
1: Да. Yes.
0: Of course?
1: Of course.
0: А в корсе, да?
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 9:00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе Фил у нас ответит на ваши вопросы касаемо гаджетов. Их присылайте уже в чат мобильного приложения Рекорда. Кстати, с новыми условиями и удалениями приложений не думайте на Android перейти? Никто, кстати, реально.
3: Так а ты думаешь, уже... там это навечно?
2: Ну, не знаю.
4: Ну уж подольше, чем у вас.
2: Ну это да, кстати, там попроще все в данном случае. Я так подумал, это же сейчас с ВК началось, да, все? Дальше-то госуслуги посыпятся, Яндексы и так далее. Это может быть. Вообще, процедура достаточно ясна, как это происходит.
4: Я был готов задолго до того, как это все началось на Android.
3: Я не готов.
2: Ну вот, знай, скоро будешь ходить с трикладушкой.
4: И телефоном новым.
3: Триклада,
2: триклада. Будешь рингтон себе и напевать, чтобы он на тебя играл. Возможно. Ребята, еще к новостям неприкольным. У россиян начали диагностировать бензиновую тревожность. Представляете, все, досливались. Так психологи называют страх остаться без машины из-за проблемы с топливом и выпасть из привычного ритма жизни. На фоне этого водители становятся более тревожными, неуверенными и постоянно переживают за запас бензина. Вот, актуальная самая информация.
3: Так, ну чтобы снять тревожность, ребятушки, значит, дышим по квадрату, гуглим, не знаем.
4: Да.
3: Так, дальше. Помним, что есть всегда план Б, это общественный транспорт и метро. Ну и план С, гужевая повозка.
2: Ребята, самое важное, ну, 20 литров, я не знаю, там, как, ну, можно позаправляться каждые 3 дня, там, 4, 2, ну, зачем вот это сливать в большие вот эти тары?
3: Так я не разрешают же, я вчера лично была на заправке, там не разрешают тебе 100 раз заправиться, ты максимум можешь купить 30 литров.
2: Ну, так не везде, к сожалению, у нас, но поэтому...
4: Слушайте, ну, если вот какие-то раньше штуки, знаете, когда пальто открывают, типа, псэ, надо тебе что-нибудь, а как будет бензин продавать вот так вот?
2: А уже продают, я вчера вам рассказывал. У меня ребята уже влетели на движок, да, те самые предприимчивые предприниматели, которые скупают этот бензин, продают его, а покупать его нельзя без прибора, который измеряет октановое число, и его прибор, который продают, может быть как-то подстроен, и все, залили, какой-то 90-й вообще, что все, выяснили, самое страшное, предъявить ничего нельзя, потому что, ну, с рук брали.
4: Я придумал. Мы откроем магазинчик, у нас будет много бензина, будем продавать его без палева, и мы будем продавать, на самом деле, квас, будет написано.
3: А на дальнее расстояние, правда, вот как?
4: На велосипеде.
3: Заправка же не часто. Не часто.
2: Выход.
3: Ну вот, например, какие-то дальнобойщики, им как?
2: Все стоят в очереди, в это-то и грустно. Люди очень много тратят времени сейчас на очереди. И это прям не круто.
3: Хорошо, как это решить? Давайте не будем ныть. Как это решить?
4: Не паниковать.
2: Да, заправляться на 20 и все, спокойно их искать. Да. Когда закончились эти 20, ешь, заправляешься, да, еще.
4: Сразу,
2: все просто.
4: Смотри, сразу прокладывайте маршрут. В багажнике кладете велосипед либо самокат. И удобная обувь.
3: А это, кстати, хорошие
2: ролики, в конце концов. Скейтборды.
4: Да, никуда не ездите.
2: Все на скейтах на работу. Вообще круто было бы.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, ребята, давайте открывать свою книжку с теориями заговора. Президент ФИФА Джанни Инфантино появился на двух матчах в одно и то же время. Вчера это произошло. Его засняли в вип-ложах на играх Кюрасао и Кот-д'Ивуар и Эквадор-Германия. Матчи идут, шли параллельно в разных городах, между которыми 150 километров. Представляете, он спокойно сидел на двух матчах и смотрел их.
2: Вот и двойничок нарисовался.
1: Вот какая интересная история вчера произошла, да? А вы думаете, путешествие?
3: Ну, наверное, есть какое-то объяснение всему этому.
1: Конечно. Флэш из DC.
2: Да, все верно, это он там.
1: Все. Ну, в общем, вчера это заметили, такие, а как это ты оказался? Он пока не комментировал, но, в общем, ждем. А солнце кажется желтым или оранжевым. На самом деле оно ослепительно белое, ребята. Желтый цвет возникает в результате рассеивания солнечных лучей в атмосфере Земли. Поэтому, знаете, это просто очень-очень яркий белый фонарь, который выжжет вам глаза, если вы прям будете смотреть
3: пугаешь,
1: на него. Не смотрите на солнце.
3: Поэтому ты не любишь лето.
1: Да.
2: Слушай, вообще из-за атмосферы, из-за воздуха, солнце вообще приобретает разные оттенки. Иногда даже зеленоватый. Если
1: я не видел зеленый никогда.
2: Ну, оно не прям зеленое, что-то как светофор такой, о, я туда. Оно такой зеленоватый имеет оттенок. Но это не всегда.
1: Прикольная история. Жозеф так. Арман Бомбардье, его зовут, изобрел снегоход после того, как его сын умер от аппендицита. Пурга помешала вовремя доставить мальчика в больницу. Он первый создал вот этот гусеничный снегоход, который спокойно теперь проходит через все сугробы. Представляете, должно было такое грустное событие произойти, чтобы у нас появилось такое транспортное снегоход.
3: Все очень часто, да, какие-то грустные события толкают изобретателей изобрести.
2: Ну, не изобретатели, если помните, мы про Аль Капоне разговаривали, когда его племянница отравилась молочными продуктами, он ввел, настоял на том, чтобы власти писали дату на упаковках.
1: Срока годности.
2: Да.
1: Ну, в общем, такие факты.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Dento Plus уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Dento Plus. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+. Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47. Реализация квартиры осуществляется через ООО «Новый Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
6: Мужики, а у вас какой ТВ?
7: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
8: У меня антенна. Каналов маловато.
6: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
9: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
10: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
11: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. Баттега. Ленина, 32. Вкусное начало дня.
12: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Дэнс лето! На рекорде!

0: Новые каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы вам привет, давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Во-первых, компания Apple ощутимо подняла цены на MacBook Neo и другую технику. Итак, Neo теперь стоит $700 вместо 600, MacBook Air 1299 вместо 1099, то есть $200, MacBook Pro добавил $300, стал теперь стоить 2000, а стоил 1700. Естественно, стоит ожидать, что и в сентябре представленные iPhone тоже будут дороже. Компания Honor представила свой новый планшет под названием Magic Pad 4. Это, кстати, самое тонкое в мире устройство, 4,8 толщина, весит 450 граммов, а диагональ достаточно большая, 12,3 дюйма, плюс экран 165 Гц. Внутри Snapdragon 8 Gen 5, 12 гигов памяти, 3 миллиона баллов Antutu он набирает, аккумулятор большой, 10100 мАч, и есть быстрая зарядка 66 Вт. В комплекте идет клавиатура и стилус, стоимость 100 тысяч рублей. Компания Google тем временем выпустила полноценную версию своего Android 17. Это первая стабильная версия 17-го Android, до этого выходили только бетки, я их, кстати, тестировал. В камере появилось большое количество нововведений, но сейчас все это касается только смартфонов компании Google, то есть Pixel, 10, 9, 8, вплоть до 6. Я думаю, что одним из первых новый Android 17 получит Samsung. Хотя не факт. У Samsung, кстати, тоже будет скоро презентация. Это произойдет во второй половине июля. Там будут представлены новые смартфоны, планшеты, вроде как часики, наушники. Посмотрим. Например, в сети появился новый рендер самсунговских часов Watch Ultra 2. По дизайну это такая небольшая модификация первой Ультры. Большой корпус, 47 мм, влагозащита 10 атмосфер, большой аккумулятор на 800 мАч. И, как я сказал, презентация состоится, скорее всего, в июле вместе со складными гаджетами. Ну а компания Vivo готовит свой складной смартфон. Это будет Vivo X Fold 6. Презентация пока запланирована на Китай. Все случится 26 июня. Внутри мощный MediaTek 9500, большой аккумулятор на 7000 мАч, три камеры, основная, телевичок и сверхширокоугольная камера, оптика Zeiss. По памяти от 12 гигов до 16 гигов и 1 терабайта. Vivo, как всегда, делает интересные, тонкие и мощные планшеты, так что посмотрим. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий, которые я вам хотел рассказать. Но мы с вами не прощаемся, потому что минут через 10-15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы думаете, какой же летом купить самый классный камерафон, и у вас, например, есть 30, 40 или 50 тысяч рублей, нужно подчеркнуть. А может быть, вы своему ребенку на новый осенний сезон хотите купить телефон, и он будет где-то там 10, 15, 20 тысяч рублей. А может, вам нужны новые часики или наушники? Любые вопросы прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд присылайте. На самое интересное мы ответим своими каперами.
0: Техноблог. По пятницам. Вы каперах. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах вдвое увеличат долю начальной военной подготовки. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Для учеников с 6 по 11 класса ведут предмет основы безопасности и защиты Родины, где около 20% учебного времени будет посвящено военной подготовке, изучению беспилотников и учебным сборам. Кроме того, со следующего учебного года в школах появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Сергей Собянин рассматривается как один из возможных лидеров списка «Единой России» на выборах Госдумы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, среди кандидатов на эту роль также обсуждается Дмитрий Медведев. При этом окончательный состав лидеров списка партии пока не определен. Владельцы iPhone должны понимать, что их устройства могут в любой момент лишиться доступа к привычным сервисам. Об этом заявила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя удаление приложений ВК из App Store. По ее словам, действия Apple являются произволом и попыткой навязать пользователям отказ от российских сервисов. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
4: В «Ленте».
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
8: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
7: Я доволен.
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
10: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты «Ростикс» в Купере. Подключи подписку «Сберпрайм» и лови летнюю выгоду.
11: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
12: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Самое время в эфире кому-то ответить уже. Филипп, привет.
3: Да, здорово, ребят, всем привет.
4: Привет, здравствуй. Скажи, пожалуйста, стоит ли обновлять Xiaomi 14 Ultra на Samsung S25 Ultra?
3: 14 Ultra на 14 Ultra Xiaomi, получается, да?
4: Да, Xiaomi 14 Ultra на Samsung S25 Ultra.
3: Ну, касательно того, именно стоит, то есть, типа, какая-то будет глобальная цена, это, наверное, не так. Просто Xiaomi — это одна история, Samsung — это другая история, разные системы, поэтому разные возможности. Но, например, у Xiaomi будут фотовозможности лучше, чем у Samsung. Поэтому, а у Samsung больше какая-то универсальность. Поэтому именно стоит или не стоит, наверное, нет. Просто это разные устройства, вот я бы так сказал. Именно стоит, наверное, нет, не стоит.
2: Фил, такой вопрос очень актуальный. Валерий хочет уйти с айфона. Что посоветуешь из андроида? Из андроида цена вообще не имеет значения. Главное, не раскладушки.
3: Ну, обычно все, кто пользуется айфонами, и те люди, которые куда-то уходят, они уходят либо на Samsung, как максимально близкое устройство, и либо на китайцы, потому что у китайцев очень крутые камеры. Вот. Поэтому в зависимости от того, что хочется, вот если хочется крутые камеры, тогда можно смело уходить на китайцев. Это Oppo, Find X9 Ultra, это Vivo X300 Pro или 300 Ultra. Вот. А если нужно просто хорошее универсальное устройство, а китайцы — это страшные вообще какие-то вещи, тогда, конечно, тоже Samsung ультра-версия Galaxy S26, и будет хорошо.
4: Так, а подскажите, пожалуйста, какой ультрабук посоветуете в бюджете 50 тысяч плюс-минус в 26 году?
3: Ну, тут, наверное, все зависит от задач, что нужно от этого ультрабука. Можно даже начать с ультрабука Neo от компании Apple, да, который стоит там далеко $600. У нас, соответственно, будет подороже, но в целом он будет укладываться в эту сумму. А вообще, наверное, все ультрабуки все равно самые интересные. Это, ну, яблочные, это Air, вот, поэтому я туда смотрел. Но все зависит от задач.
2: Нужны наушники беспроводные с хорошим микрофоном. Меня должно быть хорошо слышно. До 4000.
3: Чем меньше бюджет, тем хуже микрофон. Это важный момент, о нем не стоит забывать. Но все-таки в этом бюджете тоже есть хорошие наушники. В первую очередь, конечно, это OnePlus-овские, OnePlus Buds. Они называются третьи, четвертые. Либо есть серия OnePlus Nord. Это тоже хорошие наушники. Еще я бы сказал, что хорошие наушники у Huawei. Huawei FreeBuds 5i, 6i тоже хорошие. И Realme-шные наушники, у них серия Air Pro. Они тоже можно, их тоже можно найти в этой цене.
4: Что лучше купить? Honor 500 Pro или OnePlus 13S?
3: Honor 500 Pro – это китайский смартфон, выпущенный для китайского рынка, поэтому я не стал прямо на него бросаться, тем более, что есть 600-й. Вот. А OnePlus, он, наверное, будет попроще по камерам, чем Honor. Вот. А поэтому OnePlus тут интереснее, мне кажется, потому что он более универсальный. Но я бы вообще их в целом не рассмотрел бы.
2: Фил, вопрос на да-нет. У меня iPhone 17 Pro Max. Приходит обновление 25.5.1. Стоит обновляться? Слышал, что многие, кто обновлялись, потеряли свои телефоны. Стал кирпичами.
3: Вообще 26, а не 25. Сейчас 26-я операционная система. Там это было, и потом они выпустили обновление, которое все это порешало. Поэтому можно обновляться. Но если сильно переживаешь, ну, значит...

0: Не-не-не. Там глобальных изменений нет. Таких, чтобы прямо ради которых можно было обновляться.
1: Отлично.
0: Если не париться, то не надо.
1: Отлично, но да, нет, ты ответил. Фил, спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Хорошего дня тебе. Пока.
2: До встречи.
0: Давайте, ребят.
1: Пока-пока.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Заколачивайте!
4: Забиваем.
5: Свай забиваем, не спеши.

Карелии компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13, Петрозаводск, Береговая 2. Век, век, век, простоят. Век, век, наши сваи.

0: голос. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжим обсуждать, какие у вас есть договоренности и с кем. Совсем немного еще и закроем эту тему.
2: Лет 20 назад с другом договорились, что если кто-то из нас официально можно будет назвать подкаблучник, то проигравший покупает машину победителю. Но он уже вот 10 лет как убежденный холостяк, прожигатель жизни, а я ему не говорю о своей семейной жизни.
1: Покупай тачку, давай. Собирай денежку, реально, покупай машину.
3: Он не может. Почему ему жена не разрешит?
1: Ну да.
2: А, он же да.
1: Владимир, когда гуляю с дочкой или встречаю ее с университета, прошу, чтобы не называла меня папой. Как тот мужик из видео, помните?
2: Так. Очень часто ругались с мужем, в итоге договорились, что если еще раз поругаемся прям серьезно, то сразу будет развод. Держимся уже долго. Вот что значит ссоры по пустякам.
1: Так сейчас накопится вот это все, снежный ком. А потом как выдадите друг другу, и все. И все.
2: Да нет, на самом деле, если их это держит, это отлично, понимаешь? Раньше они в любой ссоре говорили, все, развод. А сейчас как бы поняли, что не надо.
1: Угу. Так, Даулет пишет, договорились с кентом, когда тогось, что включит музыку, под которую выносят гроб черные ребята. Помните вот этот момент?
2: А планируем с женой делать ЭКО, жена пытается договориться со мной, что оставим одного ребенка, я настаиваю, что оставим обоих, если будет двойня, компромисс пока не нашли.
3: Ой, интересненько.
1: Какая сложная тема.
2: А да, такое возможно при ЭКО. И вот видишь, да мне кажется, что... А что спорить-то? Как будет, так и будет. Доверьтесь.
1: ЭКО. Так, Холь Грейл пишет, со мной невозможно договориться. Ну, нужно всегда когда-то с кем-то договариваться, правильно?
3: Но это просто пока ей ничего не нужно.
1: Да.
2: Розовый Кусь пишет, люблю в пьяных компаниях договариваться о совместных поездках и сидеть в итоге дома.
1: Во, я, это я.
2: Да?
1: Мем с Ди Каприо вот это, помните? Я. Вот это да.
3: А потом оказываюсь в странных местах страны время.
2: А мы с девочками обожаем вообще во время тусовок покупать билеты куда-нибудь и ехать.
1: А потом лететь, да, вот это собираться,
2: классно,
1: вот это
2: классно.
1: Начинается. Ну вот так. Так, давайте подведем итог голосования, с кем чаще всего договариваемся. Большинство, конечно, проголосовали с другом, подругой, но это договоренности базовые, их нельзя нарушать вообще. С родственниками на втором месте и с коллегами на третьем. Такие итоги.
0: На рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10.01 в Петербурге по московскому времени. Друзья, в этом часе мы в конце ответим на ваши вопросы, да?
3: Обязательно! Поздравляем всех с пятницей. Смотри, как красиво. 26.06.2026.
2: Свадеб сегодня будет гора! Три шестерки. Классные свадьбы получатся.
4: Даже ты, если не хотел, просто иди.
3: Ты видишь, понимаешь, то, что ты хочешь видеть.
2: Нет, честно, на самом деле, я не считаю это число каким-то дьявольским. Я считаю, что три шестерки — это просто три шестерки. Кто говорит, что это так, ну просто сам накручивает на это. Для меня это обычное число.
3: Вообще, я не вообще этого ничего не увидела. Я увидела 26.06.2026. Точно сегодня женятся, любятся, будутся.
2: А ты что думаешь, Стасик?
4: Сегодня пятница.
2: Хорош, легенда. Сегодня пятница, а скоро трансмиссия. Друзья, напоминаем вам, это главное трансовое событие страны и от Радио Рекорд. Этой осенью все произойдет. Портал называется «Три иностранных артиста». Это Ронски Спид, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Вики Стадиум, а 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Все подробности на радиорекорд.ру по возрасту 18+.
3: Ну. И по традиции в конце часа будем отвечать на ваши вопросы. Любые присылайте, что вас волнует, что хотите спросить у нас, что хотите спросить у кого-то. Тоже присылайте, мы спросим.
2: В чат мобильного приложения «Рекорда». Это важно. Вообще, давайте все там соберемся. С соцсетями непонятно, что происходит.
3: Вот согласна.
2: Кто-то не успеет, кто-то не зарегался, приложение не скачал. Чат мобильного приложения «Рекорда» всегда будет существовать.
3: Бесплатное, ребят, приложение.
2: Конечно. Больше 100 радиостанций онлайн, помимо еще интернет, играют. Знаете, сколько потратили на создание GTA, кстати, 6? Я вот только что увидел.
4: Нет.
3: Кстати, нам вчера писали, что не 8 лет, а больше прошло с последней.
2: 9 написали. Ну, разница-то.
3: Нет, там, по-моему, 2013 там последняя выходила. Причем, в общем, я не точна, но уточните.
4: Написал ребенок, который вырос за это время.
2: Да, в общем, аналитики посчитали, что бюджет новой части игры превысил 2 миллиарда долларов. Это в 400 раз больше, чем потребовалось команде первой GTA в 90-х годах. 2 миллиарда долларов!
4: Сейчас где-то плачет Лихтенштейн, это его ВВП.
2: Лет за 10. Не только Лихтенштейн.
3: А где они взяли эти деньги?
2: Ну, напечатали они. Давай так скажем. Не знаю.
4: Ну, это же игры. Там же рядом монополия, они оттуда берут.
2: А хотел сказать, Илон Маск у нас, он миллиардер, да, теперь?
4: Миллиардер.
2: То есть два Илона Маска они потратили, на самом деле, чтобы создать GTA 6. Вы представляете, что это будет 19 ноября?
3: А я думаю, что это все участники надонатили.
2: Думаешь, это так работает?
3: Да. Нельзя так.
4: Но это должно быть что-то шедевральное.
2: Нет, вообще в этом есть логика. Когда покупаешь какую-то игровую валюту, мерч там внутри, поэтому какая-то часть, да, именно из этих средств, наверное. Ну, в общем, ждем 19 ноября, пацаны. Все, будем все играть.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Зубная щетка, возможно.
2: Молодец, пробил! Интересный факт, что первые современные щетки появились в Китае в 15 веке. И их делали из жесткой щетины, состриженной с загривкой сибирского кабана.
1: Прикольно. А еще есть такие?
2: Кстати, да.
1: Надо купить.
2: Прикол в том, сейчас скажу. Согласно опросам, около 72% мужчин хотя бы раз пользовались щеткой своей партнерши, в то время как среди женщин этот показатель в 3 раза меньше. Мальчики, у меня вопрос, давайте поговорим. Это что такое?
1: Ну, пользовались, но не для своего рта же.
3: Я промолчу.
2: Более, ну как так? 2/3 мужиков брали щетку девчонки.
3: Да ты, ну ты мог случайно взять, конечно, зубную щетку. Либо твоя уже, ну вот, похожа на веер, и ты такой, ну возьму дальше.
1: Да, твоя растрепанная вся, да, реально.
3: Там же как это работает? Ну мы же сосемся.
1: Реально.
3: Ты сначала споласкиваешь рот аккуратненько, а потом уже чистишь.
1: Споласкиваешь щетку, да, в конце споласкиваешь, все нормально.
3: Да, чтобы она не заметила, там другу.
2: Ну ладно, мы тоже ваши бритвы берем.
3: Ну, это понятно. Но там сразу заметно, ну, лезвия нету уже.
1: Лезвие тупое.
3: Я просто представил, ну, вот в старые времена, когда делали щетины кабана, кто-то приходит, берет щетку, начинает чистить, и она чуть мягче поворачивает голову, а в окошке кабан. Угорает, сидит.
2: При Петре Первом русские люди чистили зубы измельченным мелом, протирая их тряпочкой или специальными палочками.
3: О, кальций.
2: А ни для кого не секрет, что чистить зубы нужно ежедневно. Тем не менее, 1 из 10 человек забывает регулярно соблюдать это правило.
1: Держите полость рта чистой, друзья, и вечером, и утром.
2: И, кстати, как придумали тоже к разговору, да, что все не случайно. Уильям Адис попал в тюрьму за устроенные беспорядки. Там он осознал, что для гигиены полости рта недостаточно пользоваться тряпочкой, которая вымочена в соли или саже. Поэтому он сделал щетку своими руками, высверлив дырочки под щетинки на животной кости. Затем он попросил охранников принести ему свиную как раз щетину, собрав ее в пучки, плотно набил дырочки и с помощью клея зафиксировал щетинки. И уже после освобождения осознал, что изобрел процесс изготовления щеток.
3: Знаете же, тут легенду, как один мужик заработал $1 миллион на гениальном совете для компании зубной пасты. Он пришел, попросил, да, говорит, дайте мне $1 миллион, я увеличу ваши продажи. Он говорит, пошел-ка ты к дьяволу. В итоге они бились-бились, не поняли. Он пришел снова и говорит, ладно, вот твой лям, что нам нужно сделать? Он говорит, увеличьте отверстие на зубной пасте. Они увеличили там буквально на миллиметр.
2: И быстрее заканчивать.
3: Расход зубной пасты увеличился, и тем самым доходы тоже.
2: Гениально.
0: Рекорд. Реклама.
4: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: в компанию «Спот».
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
2: История мужских стрижек. Квиф. Это вариант для тех, кто любит выделяться. Представьте себе Элвиса Пресли, но без блестящей укладки бриолином. Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Ивы и Каперы. Любовный гороскоп.
1: На 26 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня не следует относиться к чему бы то ни было чересчур серьезно.
3: Тельцы, сегодня звезды не рекомендуют вам много говорить вашему любимому человеку о том, как вы его любите. Лучше докажите это делом.
1: Близнецы, сегодня вам не просто будет уговорить вашего любимого человека сделать для вас то, что вам нужно.
2: Раки, сегодня вам бесконечно надоест роль интеллектуала и вечно занятого человека. Вы позволите себе провести день вдали от дел.
3: Львы, в этот день счастья в вашей личной жизни целиком и полностью зависит от вас.
1: Девы, сегодня вам не стоит забывать о том, что ваш любимый человек тоже имеет право на собственное мнение.
2: Весы, сегодня вам вдруг очень захочется о ком-то заботиться.
3: Скорпионы, сегодня благоприятный день для совместных танцев.
1: Стрельцы, сегодня вы очень захотите заглянуть в будущее и узнать, что вас ждет в отношениях с вашим любимым человеком.
2: Козероги, наилучшее занятие для козерогов в этот день – поехать с семьей за город и взять с собой своих и его родителей.
3: Водолей, сегодня вы будете склонны к тому, чтобы делать ложные выводы из поведения вашего любимого человека. Не надо.
1: Рыбы, сегодня вам стоит поступиться своими амбициями. На второй чаше весов лежит нечто весьма важное для вашего любимого человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В российских школах появятся новые атласы и контурные карты по географии. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, работа над новыми учебными материалами уже ведется. Также в стране утверждена единая программа преподавания географии, а с 1 сентября 2028 школьников переведут на новый единый учебник по этому предмету. КПРФ и Геннадий Зюганов опровергли сообщение о призыве изъять банковские вклады россиян для пополнения бюджета. Поводом для слухов стали слова политика о том, что в банках находится около 130 триллионов рублей средств граждан и бизнеса, которые, по его мнению, не работают на развитие экономики. ФИФА допустила юношеские сборные России до участия в чемпионате мира среди команд до 15 лет. Турнир пройдет в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026. В организации уточнили, что в соревнованиях смогут выступать команды всех национальных ассоциаций, входящих в ФИФА, включая Россию. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд!

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые что ни на есть.
2: В клинике перепутали эмбрионы, но супруги все равно пожелали оставить чужого ребенка.
1: Что?
2: О, ну, он белый, она белая, а он, а ребенок нет.
1: Все, теперь мы так выбираем.
2: Ну, оказывается, врачи во время процедуры ЭКО реально перепутали, но... Что? Это они не знают, как еще в советское время там детей тоже путали.
1: Или мужик чего-то не знает.
2: Да ну нет.
3: А когда у нас превратилось в то, что люди приходят после ЭКО и такие, так, какого возьмем? Ну давай вот этого черненького. Так это же не наш. Какая разница? Выбрала себе цвет.
2: Но она же вынашивала.
3: И что?
2: Просто чужого эмбриона.
3: И что, а там сейчас кто-то придет, кто вынашивал не вот этого?
1: А он может потребовать своего эмбриона
2: назад? А вот, кстати, тут вопрос.
1: Ну, интересно, в общем. Странная парочка, никому не кажется?
3: Ну,
2: мне,
3: там...
2: Нет, мне как раз кажется, не кажется странным, что она выносила ребенка, и они оставили его себе.
3: А мужику-то каково?
1: Ошибка врачей, подождите, ну да.
2: Ну и что? Ну это же они 9 месяцев его ждали, потом, ну как бы, не знаю, у них уже эмоциональная связь.
3: У кого, с кем?
2: Вот с так, ребенком.
3: Вот, хорошо, спустя 4 месяца где-то в баре сидит мужик. Ну, у них там сейчас уже эмоциональная связь. Еще текилки, пожалуйста. Вот, пусть тусят.
1: Да, в общем, странная история. Самая модная обувь этого лета — это мюли на каблуке, как выяснилось.
3: Да.
1: Мюли.
3: Нет, мюли?
1: Не то, что с молоком едят, нет.
3: Подожди, есть милфа и семюли на каблуках?
1: Но она оказалась смертельно опасной, девчонки.
2: Подвернуть ногу очень
1: ноги
2: легко.
1: В любых туфельках, в любимых туфельках Кэрри Брэншоу, когда они были представлены, первоначально скользят больше обычного. Из-за этого дамочки регулярно наворачиваются и ломают пальцы с конечностями. Поэтому носить эту обувь нужно очень аккуратно. Это вот обувь без задника на каблуке как раз.
3: Почему они, а не она?
2: Никит, да. Хватит запрещать нам обувь. Ты нам запретил кроксы, теперь запрещаешь мюли. Нет. Дальше что?
1: Не-не, носите мюли. Очень красивая обувь, очень привлекательная. Просто так, я говорю, быть аккуратными, когда вы в них топаете.
3: Сейчас где-то такой, да-да, не убегайте. Идите мне три.
2: Подушки мои.
0: На рекорде.
3: Идите мне три.
2: Подушки мои.
0: На рекорде.

0: Ну что, на вопросы ваши поотвечаем, да, на выходные, собственно. Итак, Азат пишет, вопрос у меня к вам такой. Хотели бы хоть раз устроиться на работу на другое радио? И была ли вообще такая мысль у вас всем? На, по-честному.
1: Я нет.
0: Я бы хотел на радио BBC. Я вот думал там сидеть. Приходит тебе Скриликс, Тиесто.
2: А как же радио Вера, куда ты хотел?
0: Да, было тоже такое дело. У меня много мыслей обычно за этот день.
1: Ты же уже был на другом радио.
0: Был на Камеди радио, да, со Стасиком мы были.
2: Да, мы были там. Не, попасть на другое, это вот только ради эксперимента, допустим, в определенном формате. А так, что, сидим же, отлично.
0: Денежка важна тоже, давайте не будем забывать. А так, поехали дальше. Ребят, чем займетесь на выходных?
1: Опа. Так, во-первых, сегодня есть планы. Завтра я вообще работаю. День молодежи во Всеволожске веду.
2: Куда ты его ведешь?
1: Я сейчас, знаешь, сама говорила, и такое ощущение, что вспомнила.
0: День молодежи во Всеволожске.
1: Вообще, День молодежи, очень много, кстати, мероприятий будет где? В городе. Потому что День молодежи раз, Алые паруса два у нас завтра в Питере.
2: Причем из молодежи там будет только Аня одна как раз.
0: Я тоже думал, что День молодежи видит молодежь обычно. Ну ладно. Если бы название вейкаперы не подходило, какое альтернативное название вы предложили?
1: Да. О-о-о. Есть уже все, они все заняты, всякие эти подниматели, вот разбудило.
2: Это споры по названию вообще неизвестно.
1: Ну предложите, кстати, вообще не вопрос.
0: Да,
1: придумайте что-то клевое,
0: почему
1: мы рассмотрим.
0: Нет. Ну да. Так, поехали, что дальше у нас там? Хельга написала важную претензию, кстати. Здесь в чате, говорит, неинтересно у вас. Это в чате мобильного приложения Рекорда.
2: Почему?
0: Как будто взаперти. Ну действительно, его видят только ведущие. Не поймешь, читают твое сообщение или нет.
1: Мы читаем все. В эфир
0: все
1: попадает,
0: видим.
1: Не все.
0: Реально, мы видим все ваши сообщения. Важно же для чего? С современными вот этими удалениями приложений всегда можно будет написать сюда в студию напрямую, и это сообщение всегда первым долетает до студии. Вот в чем суть чата мобильного приложения Рекорда. Это вкусно.
2: Надо стараться отвечать, как будто бы диалог поддерживать.
0: Мы не успеем отвечать.
2: Да, но это сложно.
0: Даже в наши 6 рук, наверное, да, ребята?
2: И это только твои.
0: Да, ну надо попробовать как-нибудь. Так, ну что, друзья, спасибо вам большое за эту неделю и за это утро. Услышимся с вами в понедельник. Конечно, с вами были вейкаперы Никита Стазанин.
1: Классных выходных. Встречаемся в понедельник в 7 утра.
2: Всем отличного дня. Пока.
3: Вейкаперы. На Рекорд.

Танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Сегодня пятница, а это означает, что помимо музыки, хорошего настроения и предвещения какого-то выходного дня, сегодня также и большое количество премьер. То есть новая музыка, которая будет звучать в эфире Радио Рекорд. Соответственно, вы, как главные люди, ради которых мы вообще стараемся, вы должны бы нам что-нибудь ответить. То есть прозвучит новый трек, и вы так при помощи приложения Радио Рекорд пишете. Типа, трек классный, оставляем его в эфире. Либо наоборот пишете, ну, честно говоря, в этот раз как-то не очень, можно что-нибудь еще. В общем, от вас фидбэки обязательно нужны, поэтому сделайте это. А я расскажу пока о треках, которые, в принципе, будут в этом часе. Например, композиция, которая узнается с трех нот. Это Бобина, кстати.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко заявил, что попытка втянуть Беларусь в украинский вопрос приведет к изменению характера конфликта. По его словам, он передал эту позицию представителям Владимира Зеленского, а украинская сторона ответила, что понимает возможные последствия. В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с талонами на бензин. Аферисты предлагают оформить заправку без очереди, просят ввести номер телефона и код из Telegram. Таким образом, они получают доступ к аккаунту пользователя и могут его похитить. Завершился очередной игровой день чемпионата мира. Главной сенсацией стала победа Эквадора над Германией. Эквадорцы вышли в плей-офф с третьего места. Нидерландцы обыграли Тунис и уверенно выиграли свою группу, а Турция на последних секундах вырвала победу у США. Тем временем уже определились 4 пары 1/16 финала. ЮАР сыграет с Канадой, Нидерланды с Марокко, Бразилия с Японией, а США встретится с Боснией и Герцеговиной. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционный Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4-5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Радио Рекорд на ВК-фесте, состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале Радио Рекорд.
2: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан Театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
3: Бизнес.
2: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Да, друзья, всем еще раз большой привет. Радио Рекорд, первая танцевальная Россия. Насколько вы, друзья, интегрированы в рэп-музыку? Вот, конечно же, в последнее время рэперам нашим достаточно сложно, потому что происходят различные модификации их музыки в рамках всего того, что происходит. И самое главное, конечно же, Минюст, вот вчера появилась информация, решил прям вообще всерьез заняться русским рэпом. В ведомстве заявили, что за последние месяцы нашли много в рэп-треках пропаганды того, чего не надо пропагандировать. Соответственно, надо с ребятами пообщаться. Поэтому, друзья, рэперы, как бы договорились, как говорится. Вот, да. Слушаете ли вы рэп? Пишите об этом при помощи приложения Радио Рекорд. У нас был в свое время классный фестиваль под названием «Маятник Фуко». Кстати, собирал огромное количество людей. Это было очень-очень-очень круто. Вот. А ближайшие фестивали, которые будут круто собирать, это, конечно же, ВК-фест, на который мы вас приглашаем. Причем он будет проходить в разных городах. Поэтому сцена Радио Рекорд, естественно, там будет. Это и Питер, и Нижний Новгород, конечно же. В Москве мы встречаемся. В общем, подробности есть в интернете на сайте radiorecord.ru, категория 0+. Пока расскажу. Да, кстати, я выступаю тоже на ВК-фесте 4 числа в 9 вечера на сцене Рекорда в Питере. Увидимся. Пару слов о треках, которые будут в этом часе. Например, трек называется «Цоцию».

0: а еще про райд. И еще песня про Сан-Франциско. Так, ну и если вы... Я, кстати, был в Сан-Франциско, очень красивый город. Короче, друзья, сейчас у нас будет премьера очередная. Но, как можно сказать, очередная? Этот трек уже столько раз переделывали, что даже сложно представить, о чем люди думают, когда его переделывают. Но у меня даже тоже, могу сказать, периодически возникает мысль, а не переделают ли мне этот трек? Просто стоит сказать «It's a fine day», и сразу все понятно. Ну и переделали его в данном случае артисты, которые в том числе и приезжали на мероприятие «Радио Рекорд». Это «Пульс Драйвер». Вот. «It's a fine day», «Пульс Драйвер», «Премьер на рекорде». Напишите при помощи приложения «Радио Рекорд», нравится вам эта новая версия или нет.
1: «Рекорд», премьера трека.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
2: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3-й литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
3: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
1: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
4: Мам, а когда у меня будет своя комната?
5: Скоро будет, солнышко.
6: Пора менять курс. ЖК «Компас 3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
5: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
6: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас 3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
7: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: В Белом доме заявили, что США больше не будут принимать иностранцев, обращающихся за политическим убежищем. По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, такие запросы планируется перенаправлять в другие страны. С 1 июля в России заработает цифровой профиль мигранта. В него войдут основные данные о человеке: личная информация, сведения о судимости, регистрации, праве на управление транспортом, недвижимости, разрешении на работу и банковских счетах. Также профиль будет содержать дополнительные сведения, включая результаты экзаменов и информацию об образовании. Чемпионат мира 2026 уже стал рекордным по посещаемости и результативности. Матчи турнира собрали более 3 600 000 зрителей, превзойдя рекорд чемпионата мира 1994 года в США. Кроме того, команды уже забили 177 голов, что стало новым рекордом чемпионатов мира, опередив показатель 2022 года в Катаре, где было 172 мяча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Го-Го», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
4: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
3: Я доволен.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Dance Лето в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан Театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
3: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
0: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

разных городах. Смотрите, в этот раз 4-5 июля это Санкт-Петербург. Уже совсем скоро я буду выступать 4 числа. 11 июля в Нижнем Новгороде встречаемся. И затем 18 и 19 июля перемещаемся в Москву. И там пройдет ВК-фест, и там будет сцена «Радио Рекорд». В общем, будет, естественно, очень круто, поэтому заглядывайте обязательно. Напомню, что категория 0+, можно смело приходить с детьми, с бабушками. Все найдут то, чем заняться, а самое главное, что послушать и как провести время. Подробности на сайте radiorecord.ru. Давайте двигаться дальше. Расскажу о музыке, которая будет в этом часе. Например, трек под названием «Celebrate the Love» от Aquagen.

также DJ Phil и «Пираты Карибского моря». Все это многое другое будет звучать в ближайшее время на рекорде, а эти 60 минут мы начинаем с Алифа Бен. Трек называется «Бари Ток». Это «Рекорд Дэнс Радио».

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнять по телефону.
9: История мужских стрижек. Кроп. Получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
10: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
11: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: the sunny.
1: Танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты. Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Депутаты считают, что принятие законопроекта позволит создать налоговый стимул для граждан, готовых принять животное из приюта и частично компенсировать расходы на его содержание в первые 3 года после передачи. Филиппины планируют ввести полный безвиз для россиян. Президент страны уверен, что это упростит поездки и пойдет на пользу обеим странам. Авиакомпании уже обсуждают запуск прямых рейсов. Сейчас россияне могут находиться на Филиппинах до 30 дней. Жозе Мауриньо заявил, что хочет вылета игроков Реала с чемпионата мира, чтобы они раньше ушли в отпуск и успели подготовиться к предсезонке. По его словам, он говорит это в шутку, но желает клубу быстрого возвращения футболистов. На турнире сейчас выступают 11 игроков мадридской команды. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Рекорд.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание! Правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
2: Вот это CityLink!
6: Сколачивайте!
7: Забиваем.
8: Свай забиваем.

0: Карелии компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13, Петрозаводск, Береговая 2. Век, век, век простоят. Век, век наши сваи.
1: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, с наступающими выходными, с пятницы, всех поздравляю, пятница, ну обожаю. Кстати, рассказывайте, какие у вас планы, вообще что готовится, что планируете. Может быть, какой-то некий читмил себе позволите, организуете. И давайте и дальше, да, в продолжение о еде. Французы теперь готовят яичницу вот прямо на улице, а знаете почему? Потому что жара аномальная, для Франции почти 40 градусов. Так что местный блогер показал, как раскаленная на солнце сковородка позволила спокойно пожарить яйца. Завтрак можно готовить вот прямо у окошка, не отходя, да еще и без масла. В принципе, что-то очень полезное получается, мне кажется. Друзья, все, у кого сейчас обед, приятного аппетита. Эту новость я нашла про жару во Франции, про яичницу на сковородке. У нас в телеграм-канале Радио Рекорд, так что подписывайтесь обязательно. Леони в этом часе. Stay. Еще впереди Армин ван Бюрен и Like a Child. Также трэп Mafia House, Mafia Style. Mafia Style, no love, diamond life, too tough, fast life, that's enough, respect. Еще в этом часе Биби Рекса и Faithless New Religion. А уже сейчас Эвелин Рокстон, Vertigo, и все это Рекорд Дэнс Летом.
1: Дэнс Лето! На рекорде. Лето!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместного увольнения.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
6: Там и заменила.
7: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
8: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
9: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
10: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Сенатор Артем Шейкин назвал удаление приложений ВК из App Store, цитата, «актом произвола в отношении российских пользователей». По его словам, в России цифровые сервисы блокируют только за нарушение закона и могут восстановить доступ после устранения претензий, тогда как Apple, по мнению сенатора, действует иначе. Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынской Клуж-Напоке. В федерации заявили, что причиной стали ограничения на использование российского флага и гимна, несмотря на недавнее решение Международной Федерации о восстановлении прав спортсменов. В России назвали такие условия нарушением принятых ранее решений. В России сейчас достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что власти сейчас перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки. В самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
8: Рекорд. Рекорд.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Record Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Знаете что, я вот гляжу, грядут выпускные в школах, выпускные. У нас вот в Петербурге Алла и Паруса, например. Кто был на этом празднике? Я лично, мимо проходила. Было очень красиво, великолепно. Я хочу вас призвать, знаете, к чему? Заглядывайте в наше мобильное приложение и пишите, чем вам запомнились ваши выпускные. Мне это любопытно в первую очередь, потому что у меня выпускного не было. 11 классов школы завершено, выпускного не было, платья выпускного не было, было лишь свадебное. Поэтому дико-дико любопытно. В общем, рассказывайте, пишите, ознакомлюсь непременно. Good luck в этом часе и ла-ла-ла. Еще впереди Дэвид Гетта и Awake Tonight. Также непременно Оффенбах и Miles Away. Еще услышим Эбин и Холлоу. Прямо сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это рекорд, дэнс, лето.
0: Рекорд.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама. Скуки
1: лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет.
2: Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен я. Если сменить масло, только в спот.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
5: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
6: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к мирному урегулированию конфликта на Украине и ценит готовность США содействовать этому процессу. При этом он отметил, что говорить о нейтральности Вашингтона нельзя, поскольку США продолжают поставки вооружений Киеву. Информация о том, что установленные возле пешеходных переходов в Москве дорожные камеры фиксируют нарушения пешеходов, не соответствует действительности. Они предназначены для анализа транспортных потоков и работы перекрестков. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения. 72 пляжа Анапы получили разрешение на открытие сезона. Еще 8 проходят экспертизу, сообщает правительство России. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето!
0: На рекорде!

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть новость приятная. Желающим жить дольше людям посоветовали 5 полезных напитков. Ну, как вы считаете, есть ли здесь наши любимые праздничные напитки? Нет, довольно будничные имеются. Итак, диетологи считают, что некоторые привычные напитки нам очень даже помогают сохранить здоровье, снизить риск развития заболеваний. В список самых полезных вошли. Смотрите, ну, конечно же, чаечки. Зеленый и черный чай, кофе, обычная вода и кефир. Но особенно специалисты выделяют зеленый чай благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Друзья, имейте в виду, мотайте на ус, я бы сказала, и вообще рассказывайте, чем себя поддерживаете, чем предпочитаете бодриться. Может быть, вы живете в жарких регионах, чем освежаетесь, пишите в мобильном приложении Радио Рекорд. Block and Crown в этом часе и Power Dancer. Еще впереди Enter и Talk to You. А еще услышим Tiesto Beautiful Places. И также Биби Рекс и Дэвид Гетта Sad Girls. Уже сейчас Али Фарбен и Body Talk. И все, это рекорд. Dance летом.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаша?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь.
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Совет Евросоюза продлил еще на год экономические санкции против России. Ограничения затрагивают торговлю, финансы, энергетику, технологии двойного назначения, а также импорт нефти и нефтепродуктов. Под санкциями остаются ряд российских банков и СМИ. В Евросоюзе также заявили о готовности при необходимости расширять рестрикции. Аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщили в Росавиации. Возможные корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении. Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что будет добиваться лишения Румынии права проводить международные соревнования. По его словам, спорт не должен использоваться как инструмент давления и дискриминации, а действия местных властей он назвал провокацией. Ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Румынии после заявлений о запрете российской символики. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

Record. Ложь возмутительна, особенно если ложь — это глагол.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: Radio. Это первая танцевальная России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами. Друзья, отличные новости. В этом году мы построим электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах. Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Все как вы любите, мы собираем лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. И сейчас самое важное — запомнить даты. 4-5 июля Петербург, 11 июля Нижний Новгород, а 18-19 июля встречаемся в Москве. Сцена рекорда на ВК-фесте, ну а состав артистов уже можно посмотреть на нашем сайте 0+. Пока вы решаете, в каком городе и в какие даты пойти на ВК-фест, я расскажу о том, что послушаем в этом часе. Бибу Рикса, New Religion. Отличная работа от Morgan Setter, Beat It Jumping. Чуть позже здесь клевая совместка от Майк Познер, Дэвид Гетта, I Went Back to Ibiza. Еще дождемся Anima, Beautiful. Откроет этот час Avalon Rockston с треком Vertigo. Это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде. Лето.

0: Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
3: Что, уехала? А твой-то там, наверное, баб водит.
4: Ну, давай посмотрим. У меня же теперь домофон CityLink с камерой. Так, так, так. Вот он, голубчик. Ой, опять с квасом. 3-й литр за сегодня. А ты говоришь, бабы.
5: Умный домофон CityLink. Звоните 555-777. Установка бесплатна.
3: Ишь, какой умный. И я себе такой хочу. Звоню 555-777.
6: Мам, а когда у меня будет своя комната?
7: Скоро будет, солнышко.
8: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
7: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
8: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
9: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.

0: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
1: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером Северного края.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти выделят дополнительно 2,5 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий наводнений. Деньги направят на восстановление гидротехнических сооружений, расчистку русел рек и строительство временных дамб. Наводнения в Дагестане и Чечне весной повредили жилые дома, соцобъекты и инфраструктуру. С 1 июля россияне смогут оформлять электронные сделки с недвижимостью с использованием биометрии, изображения лица и голоса. При этом биометрия не заменит усиленную квалифицированную электронную подпись, а будет работать как дополнительный способ подтверждения личности. Использовать ее должны все участники сделки, а не только одна сторона. Энтони Ланга после матча с Японией был уверен, что Швеция вылетела с чемпионата мира. Футболист сел на газон и от разочарования начал бить кулаком по земле. Позже ему сообщили, что ничьей оказалось достаточно для выхода в плей-офф. Именно гол Эланги помог шведам набрать важное очко и продолжить борьбу за трофей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Номер 11-774-668-9840. 18+. Купер. Услуги от ООО Инстамарт Сервис. Москва. Номер 11-774-649-4980. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
4: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
3: Гарантия лучшей цены.
5: В Ленте. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместного увольнения.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: По берегу бегите. Чистым дышите. Красиво смотрите. В комфорте живите. Больше гуляйте. В легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СФК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55.
6: Вакцин частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СФК» – береговой проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
8: Бизнес.
7: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: энергия, которая работает на вас.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество. Огонь.

0: каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
1: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
2: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнять по телефону.
3: Заколачивайте!
4: Забиваем.
5: Свай забиваем. Не спи.

0: И компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-13-13. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век простоят. Век, век наши сваи.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно. Действия.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Record. Dance Radio.
1: Это первая танцевальная Россия в эфире Радио Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я проведу с вами, расскажу что-нибудь интересное в эту пятницу, ну и, конечно, о треках в этом часе. А пока нашла историю, которая за сутки покорила весь интернет. На бейсбольном матче один пес получил целый хот-дог и с удовольствием его уплетал. Ну а рядом сидел другой пес и молча провожал каждую сосиску таким взглядом, что пользователи соцсетей уже называют его самым грустным героем недели. Ну вы просто представьте эту картину и глаза второй собаки, которой хот-дога не досталось. Кстати, хозяин того самого второго пса лакомство ему что так и не принес, поэтому вся драма развернулась буквально в нескольких сантиметрах от заветного хот-дога. Очень грустная история, друзья. Если у вас сейчас происходит подобное, если кто-то рядом где-то сейчас что-то жует, и вам тоже очень хочется, то обязательно наградите себя чем-нибудь вкусненьким и интересным в этот вечер пятницы. Ну а я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Свежак от Крис Нитро, Celebrate the Love. Потрясная работа от Offenbach, Miles Away. Чуть позже здесь Fisher, Boost Up. И еще услышим DJ Lewis, Billie Jean. Открою час Хьюгеленд, Alternate, Moving to the Sun. Это рекорд. Dance. Лето.
0: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение «Осенней лавочки». Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы «Дюна». Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара, как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь.
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
7: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
8: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
7: Внимание, правильный ответ.
9: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
10: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
7: Вот это CityLink!
11: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
10: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
12: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
13: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
14: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Москвичей призвали не жаловаться на дефицит топлива, поскольку столица, по словам депутатов, обеспечена им наиболее надежно. Они отметили, что при ажиотажном спросе любые запасы быстро исчерпываются, поэтому ситуацию сложно стабилизировать только за счет увеличения поставок. Просмотр коротких видео не приведет к ухудшению речи у тех подростков, которые регулярно читают, заявила президент Российской академии образования Васильева. Она уточнила, что сейчас в России, согласно опросам, школьники и студенты чаще всего ходят в библиотеки только за литературой, которая нужна для учебы. Сегодня на чемпионате мира пройдут заключительные матчи группы «Ай». Франция сыграет с Норвегией. Обе команды уже вышли в плей-офф и могут дать отдохнуть лидерам. Уругваю в матче с Испанией нужна победа, чтобы без лишних вопросов выйти из группы. Также Иран встретится с Египтом. Иранцам для выхода в 1/16 финала тоже желательно побеждать. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд, реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
8: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
9: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55. В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК.
2: Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требуется...

0: Далее. Вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис». Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы – спокойствия.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Заколачивайте!
0: Забиваем.
5: С

Компания «Пронедвижимость» обеспечит монтаж железобетонных свай. Звоните 67-1313. Петрозаводск. Береговая 2. Век, век, век. Простоят. Век, век. Наши сваи.

0: голос. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Главная танцевальная Россия на связи. В эфире Радио Рекорд. Есть все-таки ощущение, что лето по-настоящему начинается вообще не по календарю, а именно в тот момент, когда наступает пятничный вечер. И у нас очень много попыток буквально каждую неделю. Впереди два свободных дня. Наверняка можно никуда не спешить, встретиться с друзьями, выбраться на природу, ну или просто гулять до поздней ночи, выбирать, что хотите. Ребят, именно летом вот такие спонтанные яркие вечера, которые, казалось бы, можно провернуть вообще в любой сезон, но в теплые, они потом чаще становятся самыми запоминающимися воспоминаниями лета, так что не упускайте ни одного уикенда. И вот вам еще один совет. Лучшие истории редко начинаются со слов «У меня все было идеально распланировано», поэтому просто наслаждайтесь, плывите по течению и ловите момент. Ну а какие планы у вас в эти выходные? Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Будем планировать под лучшие танцевальные. Расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Trap Mafia, House Mafia Style. No blood, diamond life. Too tough, fast lane. That's enough. Respect. Горячий трек от Sony Fudera. Think about us. И еще услышим Afrojack, Lucas and Steve, Control. А чуть позже здесь Martin Garrix, Repeat It. Открой час Алия Фабиан с треком Body Talk. Это рекорд Dance.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Давайте мы за 5 минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. У нас, конечно, очень много было негатива на этой неделе, но начнем давайте мы с позитива, ну, по крайней мере, с точки зрения макроэкономики. Итак, внешний долг России по итогам мая снизился до 55 миллиардов долларов, и это минимум с лета прошлого года. За месяц обязательства сократились на 2 миллиарда, ну а с начала года уже на 2,5 миллиарда. И для контекста, президент еще в начале июня отмечал, что уровень госдолга составляет всего 16,5% ВВП. Ну а министр финансов Антон Силуанов и вовсе заявил, что страна скоро полностью погасит внешнюю часть задолженности. Так что движемся уверенно вниз, и это вот тот самый случай, когда падение цифры радует. Все же снижение внешнего долга позволяет больше денег направлять на внутренние расходы и повышать привлекательность экономики для внешних инвесторов.
0: Инвест Фьючи на Радио Рекорд.
1: Для российских инвесторов неделя после решения ЦБ по ставке выдалась по-настоящему черный. В понедельник, 22 июня, рынок открылся легким минусом, но к середине дня сорвался в обвал. Индекс Мосбиржи рухнул почти на 4,5%, порядка 100 пунктов, до 2300. Это крупнейшее внутридневное падение с 22 года, друзья. Во вторник рынок попытался отскочить, но попытка оказалась совсем робкой. Некоторые назвали его отскоком дохлой кошки, индекс прибавил скромные 0,75%, но уже в среду, 24 июня, рынок снова улетел вниз. Индекс провалился ниже 2300 пунктов, минус еще 1,5%. Ну и, кстати, долларовый РТС обновил годовой минимум. Ну и зафиксируем, что индекс Мосбиржи падает уже 16 недель подряд. Это самое долгое падение в истории нашего рынка. С начала года он потерял уже почти 18%. Ну, то есть картинка, конечно, складывается так себе. Главный триггер – разочарование от заседания ЦБ на прошлой неделе. Я напомню, что регулятор снизил ставку только на 25 базисных пунктов вместо ожидавшихся 50. И намекнул, что дальше снижение будет еще более медленным. При таком жестком сигнале негативная реакция рынка была предсказуема. Ну и добавила нервозности история с Геннадием Зюгановым. На съезде КПРФ он заговорил о перенаправлении банковских депозитов в реальный сектор, и СМИ прочитали это как призыв изъять с банковских вкладов не менее 30 триллионов. Но, правда, уже на следующий день в КПРФ уточнили, что вклады населения трогать не собираются, и напряжение частично спало, но, тем не менее, конечно, осадочек некоторый остался. Ну и добила рынок дешевеющая нефть и крепкий рубль. Brent падала к 77 долларам, к концу недели ушла даже еще ниже, при том, что доллар на российском рынке замедлил рост. В сумме это бьет по экспортерам сразу с двух сторон. Татнефть, Роснефть и Лукойл теряли по 5-7% за сессию. Добавили давление и маржин колы, то есть принудительное закрытие позиций. Ну, в общем, розничные инвесторы, которые раньше выкупали просадки, теперь капитулируют и фиксируют убытки. Ну, а вот доллар на этой неделе показывает характер. Еще накануне, в четверг, аналог его курса на Мосбирже подорожал более чем на процент и впервые с апреля пробил отметку в 76 рублей. В моменте он доходил до 76,5. На канале Invest Future мы предполагали, что это случится как раз-таки во второй половине июня, и, собственно, этот сценарий реализуется. В чем тут причина? Доллар укрепляется ко всем мировым валютам сразу, а триггером стало ужесточение риторики ФРС после прошлого заседания. Рынок теперь всерьез закладывает повышение ставки, вероятность роста в октябре подскочила до 80% против 50% месяцем ранее. Ну и любопытный момент тут в том, что обычно дешевеющая нефть тянет доллар вниз, но сейчас ожидания поставки все перевешивают. Но у меня на этом все. С вами была Кира Юхтенко. Увидимся ровно через неделю.
0: Invest Future на Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно. Record.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В центре Екатеринбурга временно ограничат продажу алкоголя из-за Всероссийского библиотечного конгресса.
2: Чтобы алкоголики не побили библиофилов? Или наоборот, чтобы библиотекари не втащили алкаши?
3: Ну, смотрите, со всей страны съедутся библиотекари. Чего от них ожидать?
2: Никто
3: неизвестно.
2: Не знает. А почему бы не совместить? Может, как раз и алкаши бы втянулись в чтение осенней лавочки. Начали бы с этикеток. Потом воспоминания группы Дюна. Поэтому какой библиотечный конгресс? Во-первых, нужен алкоконгресс. И во время него временно запретить продажу книг.
3: В стране происходят еще более страшные вещи. Одновременно с ним в Тульской области проходит съезд физруков.
2: Ой.
3: Вот там жара как бы. Физруки съедутся.
2: А рядом библиотекарь?
3: Да.
2: А у библиотекарей
3: что-то назревает.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.
1: Самое, что ни на есть, начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов-Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя по будним дням, а сегодня еще таковой. Мы обсуждаем разные внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Говорят, что Людовик XIV во время своих встреч с послами и прочими там вельможами мог, прямо не отрываясь от разговора с ними, справлять нужду, даже не вставая с места, сидя на специально сделанном для него в стуле с специально монтированным в него горшком. У мировых политиков современности, надо сказать, эта привилегия сохранилась в еще более эффектном виде, потому что они могут прилюдно справлять словесную нужду в горшок голов своих избирателей. Ну что там политики-то? Даже у скромных современных радиоведущих такая привилегия тоже есть. И мы иногда ею пользуемся, как обычно, в течение часа нашей программы.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Русским рэпом займется Минюст. В ведомстве заявили, что за последние месяцы обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей. По словам замминистра юстиции Олега Свириденко, уже в этом и следующем году рэп-исполнителями займутся совместно с другими ведомствами, чтобы вычистить подобный контент из их творчества.
2: Чего? Вычистить из рэпа пропаганду наркотиков, насилия и что там, отрицание морально-нравственных ценностей? Да какой же это тогда рэп? Это не рэп, это просто разговор академика. Обычно.
3: Может, что-то оставят они какой-то
2: что? На пол вот. Не надо ничего оставлять. Потому что, смотрите, в рэпе на самом деле, ну, что такое рэп? А в рэпе нет никакой мелодии, там никакой музыки даже нет. Там рэп это, ну, собственно, стук, да, буквально там говорилка. Да, там человек там в рифму рассказывает про свою тяжелую жизнь. И как оттуда, скажите, можно вычистить, там, вычистить мат, наркотики, насилие? Это, знаете, это как вот, я не знаю, это как из сериала «Менты» вычистить Дукалис.
3: А, кстати, там его вычистили, да? Вместе с Лариным. Его их взорвал Данила Козловский.
2: Да ладно, в каком смысле?
3: Ну,
2: «Ментов»?
3: Да.
2: Ой, я давно не смотрел. Ну, хорошо, ладно, плохой пример, окей, ладно. Ну, хорошо, а из рэпа вычистить насилие и наркотики, это, я не знаю, это как из «Иванушек Интернешнл» вычистить Рыжего. Там вот этого третьего, его легко можно вычистить. Его, кстати, все время и вычищают периодически. То одного, то другого. А если, скажем, из Иванушек вычистить Рыжего и вот этого второго, то это уже будет не Иванушки, а шаман.
3: Ну, как бы нет. До шамана не дотягивает все равно. Этот один мелкий, который останется. Похоже, это шаман. Так, но у шамок.
2: Да. Вы поняли мою мысль? И если как бы из рэпа убрать что там, наркотики, насилие, мат, а еще и рифму, что очень важно. Потому что, смотрите, когда из рэпа ты убрал наркотики, насилие, там мат, в нем еще остается рифма. Ну, так себе обычно в рэпе, да? То, на самом деле, если убрать еще и рифму, это, кстати, может быть даже интереснее. Особенно в нашем, в так называемом русском рэпе. Потому что, ну, что такое у нас наш рэп русский? Наш рэп — это такой бубнеж голосом провинциала-сельчанина, алкаша при этом, которому дали 15 суток, и который чем-то возмущается, сидя на горшке. Вот примерно так я это слышу. Так вот, если убрать из этого еще и рифму, то это будет просто похоже, как будто под окнами алкаш ночью бубнит.
3: Вот поэтому и... рифму оставляют.
2: Вот. Но всего остального, там, мата и этого будет не слышно, потому что как будто ему выбили зубы, на самом деле. То есть это как бы, да, это может быть даже интересно. Это может, на самом деле, придать рэпу новую жизнь, вдохнет в него. Я вот только не очень понял, а они хотят все это вычистить только из нашего рэпа? Скажем, в зимбабвийском рэпе, там уже можно оставить, все равно вроде как бы ничего не понятно.
3: Или зимбабвийским там... рэпом, наверное, уже вплотную занимается зимбабвийский Минюст. И другие ведомства, как сказать, с какими-то еще загадочными другими ведомствами. Совместно они будут как бы...
2: Какие-то... А какими, как вам кажется? Может какие-то... быть, это... Я не знаю, там, какой-то... Может быть, Министерство сельского хозяйства, потому что ведь на самом деле вот то... О чем они поют, в смысле наркотиков, это же часто касается и сельского хозяйства. Да, там какие-то сорняки, да?
3: Ну да, вершки, корешки. Ну тут, знаете, вот это все-таки, мне кажется, инициатива хорошая, как бы своевременная. Ну, это полумера какая-то. Знаете, нужно вообще заменить чем-то рэп, чем-то нашим исконно-посконным. Частушки. Вот частушки вот частушки? Наши вот как бы, да,
2: а, из не народа. Совсем, Кремов. А дело в том, я вам напомню, может быть, давно эти слушали, в частушках мата больше, чем в разговорах на улице.
3: Но это же частушки!
2: Да,
3: это
2: они
3: же наши. Наши, да.
2: Но, вот я вот частушки...
3: Они добрые.
2: Нет, это безусловно, и учат хорошему. Вот я помню частушку, вот, знаете, их много, но вот почему-то мне одна запомнилась на всю жизнь. Она звучит так. «Шел я лесом, песни пел, соловей мне на...» Слово из трех букв «сел». «Я хотел его согнать», он сказал «мать». Так вот, а вот чему нас учит эта частушка?
3: Ну вот, нельзя наших птиц
2: абсолютно. И смотрите, и никаких наркотиков, никакого насилия. Все по-доброму, да? Потому что в конце концов, что произошло?
3: Ну, кстати, про наркотиков, возможно, есть какие-то намеки. Там, знаете, есть такая частушка. «Из-за леса, из-за гор показал мужик топор». Не просто показал, он его привязал.
2: Он его к трех букв привязал.
3: Да, да. И из-за леса, из-за гор его видно.
2: А, пропаганда в действии.
3: А еще насилие есть тоже пропаганда. Хотя тут, да, мы проходим по деревне в 95-й раз. Неужели нам сегодня никто не даст? Ну, не побьет, скажем так.
2: Ну, здесь это не, это как бы это не насилие. Это же не они насилуют, они... Нет, да. Нет, это наша совсем что? Другая мысль. Это типа не, не они хотят побить, да? В любом случае, на самом деле, это очень правильная идея. Пора вычищать. И там, из рэпа, и, кстати, возможно, из частушек. И знаете, я бы на самом деле еще почистил... Вот помните, такая в 90-х была популярная группа, называлась, дай бог памяти... Young Guns.
3: Слава богу, не помню.
2: Слава богу. Слава богу, что вы не помните, но слава богу, вы сейчас вспомните. Когда я вам скажу хит-строчку, одну из ее суперпопулярных суперпесней в 90-х. Она звучала так. Я даже, по-моему, так и называлась. Припев звучал так. Кто хочет любви, кто хочет любви, у меня есть 20 сантиметров любви. Так вот. Эту песню надо обязательно почистить, и в первую очередь, потому что она просто вводит в заблуждение. То есть я бы вычистил оттуда слова «у меня есть 20 сантиметров любви», ну, потому что это вранье. Я бы вообще бы заставил эту группу перепеть, там, кто хочет любви, у меня есть 8 сантиметров любви. Для правдоподобия, чтобы не дразнить людей от греха подальше.
3: А они живы, реально? Ну, в смысле, вот, физически. Как вы их заставите?
2: Посмертно пускай перепоют, пускай, кто их там, дети перепоют. Кто? А у детей там, да, у детей, да, ну, наверное, поменьше, да?
3: Ну, внука. Разные дети бывают, знаете, наши.
2: Это у рэперы. Ну, у их детей рэперов, наверное, до 100% меньше. Так вот вопрос, вопрос серьезнейший, который ставим даже не мы, а кто это предложил это вычистить?
3: Замминистра.
2: Вот, юстиции, да?
3: Юстиции, да.
2: Вопрос вам, товарищи дорогие, вот время чистить, вычищать. Что бы ты почистил? Да, и... Из песен, возможно, из фильмов, возможно, из литературы, может быть, из радиоэфиров, может, из телевизионных эфиров.
3: Да, ночью очевидные вещи уже проговорил высокий спикер, там вот про Вячеслав,
2: про меня
3: нехорошие. Да нет, я про замминистра. Это уже ну, за скобки выносим, да, вот там насилие, там это вот все. Вот. Какие-то конкретные вещи из каких-то продуктов культуры, так называемые. Пишем, это все почитаем.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Рок-Хруст-Шоу.
1: Жара делает людей беднее, выяснили исследователи. По их подсчетам, высокая температура снижает доходы в среднем на 0,7%, а засуха еще на 1,8%. Причина в том, что люди хуже работают, чаще болеют, падает урожайность и возникают проблемы с водой, транспортом и энергетикой. Ученые предупреждают, что если климатические изменения продолжатся, то в будущем доходы жителей Европы могут сократиться в среднем на 27%.
2: Ого, жара делает людей беднее? Это я правильно понимаю? Это поэтому жители Чукотки такие богатые?
3: Ну, конечно, они богатые. Смотрите, сколько у них оленей. У вас сколько оленей? Нисколько у вас оленей. И у меня один, да. Ну, у них северные надбавки. Туда люди едут за деньгами на вахту.
2: Конечно, что не чукча, то миллиардер. Потому что там холодно. А вот там в жарком Майами, там беднота. И жилье, кстати, поэтому там дешевое. Но что там, значит, по подсчетам ученых, да, высокая температура снижает доходы в среднем там на сколько? На 0,7%, да? А вот тут у меня такой вопрос. А вот, значит, жара делает людей беднее, да? А вот это обеднение, оно происходит как бы вот с каждым градусом? Ну, то есть, как бы ты беднеешь по мере увеличения температуры. Ну, то есть, скажем, там, было плюс 5, у тебя все было зашибись, там, да? В плюс 15, ну, так, там, камси-камса, там, 50-50, да? Еще норм. Там, в плюс 25 вдруг резко все.
3: Нет, 25 еще нормально, вот когда 30 уже, да?
2: Да, в 30 уже бомжуешь, да? С какого градуса начинается беднота?
3: Вот такой...
2: Меня интересует момент. Вот, да, так сказать, парадокс лысого. В какой момент начинается лысый? С какого градуса начинается беднота? С 21 там, очко, наоборот, как бы. С какого градуса?
3: Ну, я думаю, что больше. 21 это достаточно комфортное условие. А вот совсем пропекло, так, знаете, прожарило. Ты пропотел такой, да?
2: Это с какого? Ну, какой это градус?
3: 30.
2: С 30.
3: И чтоб это пару дней подряд длилось. Не, это не разовая какая-то штука.
2: Вот их, значит, не разовая. А если, например, через день будет. Сейчас на самом деле, знаете, что погода определяет? Не потепление, а на самом деле ее постоянная смена. Особенно вот здесь, в наших широтах, да? Там плюс-плюс, и вдруг на следующий день там уже похолодание. Так вот, меня интересует, градусы или постоянство? Потому что они говорят про постоянную жару. Да, в Европе вот сейчас, там, в Испании, во Франции, там, в Италии, там сейчас какая-то аномалия.
3: Там,
2: да,
3: капец какой-то.
2: Выше 40, там, да, так сказать, там. Да, я так понимаю, что там нищета. Да, у итальянцев Феррари, там, у Ламборджини, да, сварились вкрутую, как яйца, их едят сейчас, да?
3: Ну, знаете, еще как бы, еще очень важно, конечно, человеческий фактор индивидуальный. То, что вот смотрите, как в прогнозах погоды всегда пишут, да? Там плюс 20 ощущается 18. Во-первых, кем ощущается? Какой-то специальный человек, который выходит такой на балкон, что-то ощущается. Вот,
2: да. Ощущается. Есть? Понятно, смотрите, ну ведь на самом
3: вот
2: деле.
3: Как ты ощущаешь?
2: Вот есть. Вот эти люди, которые делают прогноз, как называется, там, гидро, там, да?
3: Метеорологи.
2: Да, да, метеорологи. Да. У них.
3: Синоптики.
2: Они не просто же делают погоду объективно, но у них есть специальный человек-ощущальщик. Он выходит. Я вам скажу так: все всегда конкретно. А ощущальчик конкретно, а у ощущальчика каким местом ощущает?
3: Вот, вот.
2: Правильно, потому что какой есть, да, этим местом задом чувствую.
3: То есть,
2: да?
3: На балкон он выходит в халате, расстегивает халат,
2: да, да, чувствует. Чувствует этим местом. Вы можете, у вас какое ощущение?
3: Я сейчас? Вот не знаю, я не могу.
2: У меня тоже нет, я понятия не имею.
3: Сколько сейчас в комнате игрался? Да фиг его знает.
2: Понятия? Нет, потому что вы не ощущальчик.
3: Нет.
2: И зад у вас, кстати...
3: Они денег еще нормально зарабатывают, наверное, да? Ну, эти вот, которые ощущаются. Ощущаемые.
2: Кстати, а если вот, например, он выставил задницу на балкон, а ему кто-то, сосед по ней...
3: Лобы с полотенцем мокрым.
2: Как ощущается? Как сколько?
3: Натяг, знаете, как в спортивных раздевалках-то. Гя! О! Тепленькая пошла.
2: Ощущается, как плюс 50.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: Россия направит более 400 миллионов рублей на борьбу с наркотиками в Таджикистане. Как сообщили в российском посольстве, деньги пойдут на реализацию трехлетней программы по противодействию наркоугрозе. Проект предусматривает поддержку профильных служб и меры по борьбе с распространением наркотиков.
1: Россия направит более 400 миллионов рублей на борьбу с наркотиками в Таджикистане?
2: Ну а где?
1: Нет, ну разумеется.
2: И в Беларусь же направлять.
1: Конечно, ведь наркотики в Таджикистане – это сейчас самая большая проблема России. Я бы, на самом деле, на это еще больше потратил. Я потому что, вот, знаете, я не знаю, как вы, а вот я как представлю, что где-то там, в далеком Таджикистане, где-то страдает бедный таджик, наркоман, я сразу хочу ему отдать минимум 400 миллионов. На улучшение жизни в Таджикистане ничего не жалко. Правда, знаете, вот, ну, насколько я знаю, основной наркотрафик в России, он идет там через Центральную Азию, через Латинскую Америку, через Колумбию, там, Боливию, Перу. И, знаете, я вам вот что скажу. Я бы еще немножко потратил денег на борьбу с наркотиками в Перу. Ну, хотя бы 100 миллионов.
2: Ну, возможно, предлагали. Не берут черти эти перуанские.
1: Что?
2: Деньги? Деньги, да?
1: А почему?
2: Ну, как не берем?
1: Нет, они, может, берут, но
2: сразу
1: тратят на наркотики.
2: А Таджикистан берет, и хотя немного, 400 миллионов
1: немного,
2: на 3 года, это как бы это слезы там, да?
1: Да, но нет, совершенно, абсолютно, это ни о чем. Но в Таджикистане, но я правильно понимаю, что у нас проблему с наркотиками уже решили? Уже на борьбу с наркотиками у нас уже тратить ничего не надо? Как бы,
2: ну,
1: да?
2: Понимаете, видите, какая штука? Нужно бить врага на его территории.
1: Правильно.
2: Откуда? А из Таджикистана же тоже идет кое-что там?
1: Нет, конечно. Нет, я хочу просто... А у нас этой проблемы нет, остался только один. Богдан Титомир, все.
2: Какое да? На здоровье? Нормально?
1: Не, не очень хорошо, больше проблем у нас нет, да, в этом смысле. Но я вам больше скажу. Конечно, это вот, если, что называется, подумать дважды, то это действительно правильное решение. А 400 миллионов рублей на борьбу с наркотиками именно в Таджикистане. Именно в Таджикистане. Потому что проблема наркотиков в Таджикистане для нас, для России, даже важнее, чем проблема такая у нас. Потому что почему? Правильно. Потому что таджики у нас работают. Они у нас подметают, они у нас строят дома. А нам же важно, чтобы только что построенный дом не выглядел, как будто его строил ЖК «Обдолбыш».
3: А? Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст шоу.
1: Нудистов нужно заставить надеть штаны, считает депутат Виталий Милонов. По его словам, любители публичной наготы – это безумцы с тяжелыми психиатрическими диагнозами, а ни один нормальный человек не должен среди бела дня видеть чужие телеса в общественных местах. Милонов напомнил, что даже Адам и Ева устыдились своей наготы и прикрылись листьями. А те, кто сегодня не стесняется ходить голым, депутат предложил отправлять к психиатру. Там, по его мнению, и головы вылечат, и штаны выдадут.
2: А что, психиатры у нас насильно надевают штаны? Это их профессиональная обязанность? Я просто не знал. Нет, я, конечно, знал, что они насильно надевают как бы усмирительные рубашки. И то это как бы не психиатры, а санитары. Но знаете, я вам что скажу? На самом деле это очень хорошая идея от Милонова. Милонов гений. Отличная идея психиатрам надевать на нудистов не просто штаны, а усмирительные штаны.
3: Это такие, как?
2: Да, то есть двойные штаны, без ширинки. Чтобы нудисту не за что было, если что, потянуть. Такие, знаете, штаны с амбарным замком, и с кодом, и с домофоном. А код, чтобы знал только психиатр. Ну, на всякий случай.
3: Ну, и начальство.
2: Ну, какое вот, начальство?
3: Ну, какое надо начальство.
2: Начальство-то зачем?
3: Ну, то что, начальство...
2: Ну, то есть, если нужно, там будет штаны там снять, что-то проверить, да, так?
3: Проветрить. Комнату.
2: Нудистов нужно заставить надеть штаны. Слушайте, ну, идея хорошая, но давайте признаемся, что это утопия.
3: Да, потому что психиатры не будут. У них штанов не напасешься на всех, как бы, нудистов. Че? Ну, это в их обязанности не входит, как бы. Ну, как бы, серьезно, давайте быть реалистами. Так, давайте... Нет у них штанов, конечно, лишних у психиатров.
2: Откуда? Это, во-первых, а во-вторых, вот сама идея. Ну, вдумайтесь, что такое? Нудистов нужно заставить надеть штаны. Нудист в штанах, на минуточку, это уже не нудист. Нудист в штанах, это уже колбасер. По пояс голый.
3: А, то есть он предлагал только штаны надевать?
2: Ну, а как же сказал, что только штаны? Я только говорил только про штаны, вы же слышали сами. Нудист в штанах, знаете, это как депутат Влади Калини. Заставить надеть нудиста штаны, это как заставить Милонова купить там 4-й айфон. Это нереально просто. Ну и потом, зачем нудисту штаны?
3: Ну, для того, чтобы он перестал быть нудистом. Вот. Это же мера направлена на борьбу с нудизмом.
2: Правильно. Так вот, и что говорит Милонов? Ни один нормальный человек не должен среди бела дня, да, видеть чужие телеса в общественных местах. А вот тут я не очень понял. А что вот эти вот современные эти гады-нудисты, они скидывают штаны прямо посреди белого дня где-то в общественных местах? Вот скажите мне, Кремов, где вы последний раз среди бела дня видели нудиста? Причем себя исключаем, потому что вы, когда дома без штанов прыгаете, это мудизм, не нудизм, это другое.
3: А где? Дома-то что, я не...
2: Нет, ну а где вот вы, когда последний раз видели нудиста без штанов?
3: По телевизору.
2: Кино.
3: Кино.
2: Ну, значит, Милонов, получается, где-то видел.
3: Видел, да, вот, ну, возможно, встретились с ним. А где? Ну, какие-то нудисты, идет
2: ну, там, какое-то нападение нудиста на Милонова.
3: Какое-то,
2: да,
3: что-то вот его. Вот не зря же это как бы инициатива сейчас, как бы в наше непростое время, когда других проблем хватает, возникла. Потому что,
2: значит,
3: и это тоже проблема у нас свалилась. Ну, может быть, не на всех нас, а на Виталия Валентиновича Милонова.
2: Нет, а этого достаточно.
3: Да, конечно.
2: А на него, значит, и мы все должны, да, как-то это немножко. А потому что, знаете, ну, я просто грешным делом думаю, что нудисты, они как бы обитают, ну, там на специальных нудистских пляжах, где их, кроме, собственно, нудистов, никто не видит. А сейчас, с учетом того, что их люди просто там... Их вообще и пляжи-то этих
3: не осталось. А если бинокль есть, предположим, у Милонова?
2: А, тогда,
3: он их увидел.
2: Тогда штаны надевать не надо.
3: Почему? То есть, подожди, что, вы против того, чтобы на нудистов надевали штаны?
2: Нет.
3: Вот скажи, вы против? Вы хотите, чтобы нудисты...
2: Если есть бинокль, вы же про Милонова. Нет, я лично. А нудист я или он?
3: Нет, ну кто так? Нет, какие-то сторонние нудисты. Третье лицо.
2: И они идут мне навстречу.
3: Что, не наденете на них штаны?
2: Нет, конечно, я сам готов насильно.
3: Я себя сниму и надену, да, последние. И трусы надену, и штаны. А я не считается, потому что я не нудист.
2: Ну, и что там Милонов сказал, что типа... А, Милонов сказал, даже Адам и Ева, типа, устудились наготы свои, прикрылись листьями. Ну, уважаемый наш любимый Виталий Милонов, он, конечно, не очень внимательно читал Библию. Потому что, да, они, в общем-то, прикрылись, но, правда, после того, как Адам и Ева нарушили, собственно, Божий запрет и вкусили, собственно, плод с древа познания.
3: Добра и зла.
2: Да. А потом, после этого, услышав там глаз Божий, они еще больше устудились и так далее. Но... Знаете, что я вам скажу? Милонов все-таки молодец. Потому что, в отличие от Адама и Евы, с древа познаний он плодов не вкусил. За это мы его и любим.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен.
0: А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Радио слушают и напрягают уши те, у кого пальцы плохие. А у вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, пальцы просто мед. И вы этими пальцами пишете сюда кучу разных сообщений. Кое-что из этой кучи мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости» и «Чего там».
1: Ну, тут у нас была новость, что русским рэпом займется ни много ни мало, а целое Министерство юстиции. На предмет очистки его от всякой срамоты там разной вот это, в этом рэпе. Инициатива как бы очень своевременная, но как бы... Минюст перечислил такие явные вещи, там, насилие, пропаганда нехороших веществ, там, да, вот это вот все, отрицание ценностей. Но есть же еще, есть, во-первых, кроме рэпа, еще есть целый большой шоу-бизнес и поп-культура наша отечественная, да, неважно, фильмы, сериалы, там, что, песни, эстрада, не эстрада. Что еще, как бы, из такого вот неявного нужно вот почистить, скорректировать, изменить, как бы, улучшить, главное. И у людей накопилось, у людей, как бы, ну, вот, наболело все очень много чего. А, вот, например, по теме. Я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я бу» и дальше «ду руки твои целовать». Начинается с «я».
0: А, это... Еще и шарманка слово есть?
1: Да, шарманка, да.
0: Не, а такие песни вообще... Басков вообще разрешен?
1: Ну, как бы, нет, Басков, да, ну, вот, просто не присматривались никто, как бы.
0: Вот-вот-вот!
1: В лупу так увеличительную.
0: Ну, а да. На Баскова можно в лупу смотреть?
1: Да, нужно.
0: Ну, лучше, но только вы, а не да. За. Но на самом деле, это вот поэтому и не присматривались, что все на себя стянул рэп, весь гнев, да, там потом.
1: Казалось бы, бирный такой безобидный Басков.
0: И пока там все, значит, рэп, понятно, что они там поют всякие гадости, все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков кого-то я и так далее, да? Да, ну, значит, надо, кстати, послушать. Как песня называется? Шарманка?
1: Шарманка.
0: А про что, мне кажется, это пево? Про что можно петь про шарманку?
1: Ну, потому что в России она шарлатанка. Там такие какие-то слова были еще.
0: Кто она? Шарманка? Как это мудро.
1: А? Шарманка, шарлатанка.
0: А в Польше?
1: А как в Польше?
0: У кого шарманка больше?
1: Да. Вот Татьяна пишет. Добрый вечер, господа. Я бы запретила весь реп. Песни, в которых непонятно, о чем идет речь. И просто какой-то глупый набор рифм. А вот помните группу «Мальчишник»? Там в каждой песне все можно было, по крайней мере, себе четко представить.
0: Конечно, разумеется, конечно. Ты все четко и конкретно. Я даже помню, да? Дэн залез на нее, не обломался и залез. А Мутабор кричал: «Давай, давай, молодец». Чикса любила Дэна еще больше, чем меня. Она творила с ним такое. Это просто труба. Все понятно, да?
1: Ну, все представляется.
0: Мутабор, да. Труба, все
1: Дэн
0: совершенно.
1: Да,
0: да. Дэн, понятно же, что такое Дэн?
1: Да. Все Дэн раньше на нее, было... Мутабор на Дэна, это все.
0: То ли, а сейчас что? Сейчас слово, если мутабор, то в плохом смысле только. Так, ну давайте я почитаю. Ну, а вот львица пишет П, так она себя называет. А я бы запретила песню «А мой мальчик». А вот как вы думаете, Кремов, вот вы небольшой знаток российской...
1: Эстрады.
0: Да, скажем так.
1: Как мы говорим.
0: Да. Вы как думаете, что это за песня, которая начинается так? «А мой мальчик», вот как думаете, что делает этот мальчик и почему бы львица П его запретила?
1: А, «Мой мальчик». А, возможно, эту песню поет мужчина. И когда мужчина поет «Мой мальчик», это уже... Это совсем уже...
0: Нет. Мальчик, на самом деле, он... Ну, вы правы, но не совсем. Мой мальчик Чего? Кого?
1: Едет в Тамбов.
0: О, правильно. Мой мальчик едет на девятке, и запретила она его за пропаганду, ну, это слово сейчас нельзя говорить, ну, легкого женского поведения. То есть она в грубой форме, просто у нас это слово сейчас запретили. Знаете,
1: но
0: да?
1: На радио. В жизни-то вы можете
0: нет, в жизни нет, нет, конечно. Туда. Больше того, явление есть, как да, же есть, нет. А слова нет. Да, ну вот... «Мой мальчик едет на девятке». А что же это за песня такая?
1: Ну что, ну мальчик едет на девятке.
0: А
1: ну,
0: что плохого? Что там про...
1: Ну это жизнь.
0: А куда он едет?
1: А вот свой, может быть, вопрос в том, куда он едет? Это уже пропаганда.
0: Это самый главный вопрос.
1: Распущенности, да?
0: Потому что, ну, мальчик, девятка, это вроде не запрещено, да? А вот вопрос, куда?
1: Если ну, мальчик, мальчик совершеннолетний?
0: А если он туда едет, представляете?
1: А прям туда?
0: Вообще, конкретно туда. Не заворачивая вот сюда.
1: Лыжи настропорил туда, вот, да, вот это вот.
0: Прямо, а потом оттуда, знаете, куда?
1: Сюда.
0: Сюда, нет, да, я бы запретил тоже. Так, а вот смотрите, вот... А вот Дмитрий Попов пишет. Вопросы житейские пишет. Крем-хруст. Когда...
1: Что?
0: Крем-хруст, когда будете в эйфории на оптиках?
1: Я не знаю. Я уже в эйфории, здесь на стачек.
0: Ну, я-то не пью, чтобы быть, да. Хотя криво.
1: А что, Балтиков эйфория?
0: Ну, а вам-то какая разница, где быть? Вас только не надо на меня так смотреть. И не надо говорить, что вы никогда не были в эйфории на Оптиков.
1: Ну, а Оптиков это что? Это бульвар, проспект.
0: Ну, есть улица на Петроградке, если я, наверное. А, хотя, подожди, Оптиков это... Нет, не Петроградка, это...
1: Это на Оптиков.
0: Это старая деревня. То есть, я надо ему позвонить. А, я ему не могу позвонить, потому что плюс 9627 это что? Это Оптиков?
1: Это вот телефон Оптиков, да.
0: Нет, чувак, ну, короче, как вы ответите, когда будете в эйфории на Оптиков?
1: Слушай, ну, не знаю, ну, ты подробнее раскрой тему, напиши, что плюсы, минусы, подводные камни этой вот эйфории на Оптиков, да? Чтобы я знал, к чему готовиться. А я как бы так, я уже не пацан уже, знаешь, там, не мальчик на девятке. Я серьезно подхожу к этому делу, да.
0: Да,
1: если ехать, то что знать.
0: Размер эйфории и Оптика.
1: А вот еще пишут нам тоже. Тут же люди замечают такие, казалось бы, такие вот совершенно невидные вещи. Укупника надо запретить. Что значит «никогда не женюсь»? Непорядок!
0: Знаете, а мне до сих пор казалось, что укупника запретила сама жизнь.
1: Время.
0: Куда еще? Как еще запретить укупника? Куда?
1: Ну да.
0: Ну куда? Прям вот как?
1: Ну не, ну давайте оставьте уже старину укупника.
0: Нет, давайте его, давайте легализуем укупника, ну частично.
1: Да, да, с оговорками.
0: Слушай, а что у нас за звук? Че, море? Или что это? А в любом случае, какой бы звук это ни был, нам это значит, что нам что?
1: Типа валить.
0: Да, но это не значит, что мы сегодня решили побольше, побольше их почитаем.
1: Да.
0: Но у нас правило такое. Слышим звук, уходим, а потом делаем, что хотим.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И хотя в соответствии с новыми правилами нам нельзя что-то обсуждать и чего-то читать после петуха, но до петуха нам никто пока что не запрещал. Пока петуха нет, еще почитаем ваши сообщения. А, кстати, петух это было или что это?
1: Это какой-то, если петух, то как бы какой-то у него с голосом что-то, горлышко простудилось, сосульку с холодную сосал.
0: А петух, который... Ну, ладно. Да, что там пишет?
1: Так, ну, а по поводу того, что вот можно улучшить, и как бы, путем, разумеется, что какой-то зачистки в нашей эстраде, вообще в нашей целиком поп-культуре, даже там, ну, в фильмах, там, в сериалах, возможно. Но некоторые люди предлагают нам расширить наоборот, как бы, такие либералы, я бы сказал. Вот, например, Блендер Задунайский. Привет, парни. Есть еще песня рэпового направления из 90-х годов прошлого века, называется «Садово-огородный рэп». Исполняют Олейников и Стоянов. Для этого времени достойное было сделано. Рекомендую. Может, найдем в наших закромах?
0: Нет, что-то такое. Олейников и Стоянов. Просто, ну, во-первых, нужно напомнить, что это не самые, как бы, лучшие певцы в России.
1: Нет, не самые очевидные рэперы, я бы сказал. Давайте, осторожный.
0: Как называется?
1: Садово-огородный рэп. Ну, в случае Олейникова и Стоянова, рэп, конечно же.
0: Сейчас. Олейников. А, так. Сейчас,
1: видите, да? Давайте, смотрите, как, осторожный.
0: Как называется?
1: Садово-огородный рэп. Сейчас. Ну, в случае Олейникова и Стоянова, рэп, конечно же.
0: Сейчас. Олейников. А, так. Сейчас. Видите. А это можно? Просто понимаете, это явно не...

0: случиться, что вот то, что в 90-х было нормально в песне там садово-огородный рэп, а сейчас, может, там такое огородничество, такое садоводство, может, вырастили такое? Ну,
1: хочется надеяться, что, во-первых, вы успеете вовремя это остановить, все, да, это безобразие, это беспредел. А во-вторых, что все-таки не такие они, ну, такие крутые
0: гэнгстеры. Да. А что это за звук? А, подождите, что это? Что-то это не, что-то не то играет. А, почему-то у меня... Это другое радио. Я тут слушал. Сейчас, вот, я нашел. Так. Ну, реально, смотрите.
1: О, гэнгста, настоящий друг.
0: А почему Оленьков черный? Са-са-са-са, сейчас можно говорить?
2: Ты, чувак, переглотался колес.
3: Ой, я же говорю. Как увыркался до слез.
2: Я не знаю, куда ты, как сахатый свиреп. Послушай наш садово-огородный рэп. Если же не в кайф тебе чернуху толочь, если ты по жизни оттянуться не прочь, ставим полный рост среди картошки и реп. Слушай наш садово-огородный рэп.
0: Вот!
1: Старая школа.
0: О, видимо. Знаете,
1: демонстрационный отрывок.
0: Да, да, хватит, да. Я думаю, что сейчас рэперы немножко, да, приуныли. А знаете почему? Потому что вот эти вот мужчины, мужики, а уже дедушка, да, они поставили в этой песне вопрос, который ни один рэпер не ставил. Они разграничили две важнейшие, две разные вещи. Рэп и реп. Там же было сказано, что...
1: В среде картошки и реп.
0: И реп,
1: мы читаем,
0: да,
1: свой вот садово-огородный рэп.
0: И вот, в этом...
1: но зарифмовали все. Да?
0: Безусловно, но именно в этом и проблема нашего рэпа. Наш русский рэп — это, к счастью, не рэп, это реп. Да? В хорошем смысле. И вот если те, кто предлагает его сейчас там запретить, почистить и так далее, просто рэп официально переименовать в реп. Ну, в смысле, что в репу, в родительном падеже, ну, да? Чтобы мы, да, ведь хватит этого рэпа, надо репу.
1: Возрождать, вот, конечно. И вот тоже про что нужно, про возврат корням вот пишут нам.
0: Да, я пока, давай читай.
1: Привет, КХ. А как же поговорка «из песни слова не выкинешь»? Считаю, что не надо из старого ничего трогать. Тем более достояние, частушки. А новых рэперов под цензуру. Не успели они оставить след в истории. Не повезло. Не фартануло.
0: Поэтому новых туда, а вот этих сюда. Вот.
1: Петухи орут, рэперы читают. Просто фло качает.
0: Давайте мы тоже.
4: Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд Мегамерк.

0: Хруст Шоу.
1: Уехавших из России иноагентов можно заменить искусственным интеллектом, считает замминистра юстиции Олег Свириденко. По его мнению, нейросети способны создавать похожий контент, но уже соответствующий целям национальной безопасности.
2: Это, я не понял, это чтобы Моргенштерн пел как шаман, что ли?
3: Я или не как? Знаю, я ничего не шарю ни в искусственном интеллекте,
2: нет,
3: ни
2: в агентах. А, я все шарю. Что, ну вам сказано, все понятно. Слушайте, вообще пойти дальше и круче. А что если вот лица иноагентов с помощью искусственного интеллекта совмещать с лицами, ну, нормальных певцов? Скажем, лицо Моргенштерна с лицом Киркорова. И тогда, кстати, у Киркорова наконец появится такая татуировка на лице, да, небольшая?
3: Ну, нет, ну зачем это совмещать? Заменить лицо иноагента Моргенштерна полностью на лицо Киркорова. И хотя и Шабан, в принципе, это уже сделал.
2: Да,
3: ну,
2: тут,
3: у него поют ему, подпевают иноагенты в его клипе. То есть они теперь перевоспитались.
2: Да, это хорошо. Но тут, конечно, в этом потоке как бы креатива, тут важно, знаете, не совместить лицо иноагента Макаревича с лицом певицы Нюши, например. А то у певицы Нюши будет борода. Это уже как-то, ну, не очень хорошо, это как Кончита.
3: А может быть, наоборот, у иноагента Макаревича не будет бороды, как у Нюши. Вы это не учитываете, этот факт?
2: Да, согласен, да. Тут как тут поиграть есть чем. Ну, а если, например, совместить лицо иноагента Дудя с Ксенией Собчак, то от лица вообще будет не оторваться. Уже даже интервью не нужно. А если, смотрите, если иноагенту этому Максиму Галкину с помощью искусственного интеллекта присобачить лицо Олега Газманова, то это будет вообще контент, огонь. Потому что, смотрите, Галкин же он высокий, да, Газманов он такой совсем невысокий.
3: Но спортивный.
2: Да.
3: А Галкин нет.
2: И тут будет как бы... Что? Ну, в любом случае, хорошо.
3: Я просто как бы не нужно Газманова вот сюда приплетать. Просто пускай Галкин делает шпагат, как Газманов. Или сальтуху крутит, как бы там. С помощью искусственного интеллекта. Галкин.
2: А Газманов?
3: А Газманов он отдохнет.
2: Ну, интересно. На самом деле, это потрясающая идея, конечно. Вот удивительно, что такая идея не пришла в голову, знаете, в 30-х, когда, вот, знаете, не просто расстреливать врагов народа, а, например, расстреляли там Мирхольда, да, в каком-то, в 40-м, да, режиссера. А потом с помощью, потом его просто притащить, да, уже труп в МХТ, да, и пусть лежит в театре, потому что, ну, труп врага народа уже как бы служит, в общем, не опасен, да. Можешь с ним сфоткаться еще. Я бы, знаете, что сделал? Я бы вообще потрясающая идея. Я бы с помощью искусственного интеллекта, я бы еще Мавроди оживил. Но не того, который всех развел, а такого правильного, то есть, который, например, не разводит, а жонглирует, например.
3: А возможно, Мавроди где-то скрывается, и он жив. Есть такая теория. Он где-то там...
2: А это при чем здесь?
3: Что-то где-то...
2: В смысле того, что оживлять не надо?
3: Да, не оживлять.
2: Хорошо, ладно, тогда я бы оживил с помощью ИИ Ленина. Но правильного Ленина, не чтобы революцию делал, а чтобы, например, стал депутатом. И, как вот Милонов, чтобы ходил по борделям и боролся с проститутками.
3: А возможно, Ленин и ходил. Крупская, может, что-то от нас скрывает, возможно. Ну, боролся, в смысле, в целях борьбы, как бы. Все это не понять, как бы.
2: Нет, ну, хорошая же идея оживлять при помощи искусственного интеллекта, да, правильных, вот, как бы, людей.
3: Проверенных.
2: Проверенных, да. И пускай вот, да, иноагент, но чтобы рты у них были хорошие. А не вот это.
3: Хорошие рты? Столько вопросов у меня, ну да ладно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Ghost Show.
1: В Кении двух женщин избили после обвинения в краже пенисов. Один из мужчин заявил, что его половой орган исчез после разговора с местной жительницей, после чего ее обвинили в колдовстве и жестко избили. В тот же день еще одна женщина подверглась нападению после похожих жалоб. Как отмечают СМИ, причиной стал так называемый синдром Каро – психическое расстройство, при котором человеку кажется, что его половые органы уменьшаются или исчезают под воздействием колдовства. По делу уже задержаны 10 человек.
2: Подождите! То есть что? Получается, наши люди, что, зря себе член увеличили? Потратил 100 тысяч, а это был просто синдром Каро? А так на самом деле было там 24 сантиметра целых, да?
3: Ну, возможно, да. Но шею увеличил.
2: Слушайте, господи, вот каждый день узнаешь что-то новое. Вот вы знали про синдром Каро?
3: Нет, впервые. Я подозревал, что он существует.
2: А синдром Каро, это от слова какой? Кора? Может, типа, знаете, у меня член там 6 сантиметров, вот это кора.
3: Да что вы, это ерунду какая. От слова «короткий». Даже слово «короткий» сократили. Видите, насколько все плохо. Не целиком, а просто «куро» и все.
2: Настолько все плохо, что я хочу обратить ваше внимание, что это в Кении. То есть даже в Кении может казаться, что у тебя половой орган уменьшился. Это, извините, там, где у людей органы по колено. Даже там. Что ж говорить про Китай. Там вообще такая кора, такое коро.
3: Где-то я читал, что это стереотипы. Китайцев все уже нормально стало.
2: Да, технологии, да? Чанган, да? За счет Чангана прибавили несколько сантиметров. А что у них? Ну, значит, ну смотрите, ладно, корос кором, окей. Значит, но тут вообще на самом деле бог с ним, с этим синдромом. Но там же что-то, тут же дело-то в другом. Там было сказано, что тут, значит, этим кенийцам, да, то есть им показалось, что, значит, у них уменьшился, да?
3: Или исчез целиком.
2: Точнее, это синдром нам говорит о том, что, так сказать, уменьшился. Но в этой-то новости тут же совсем другое. Тут же, смотрите, значит, избили женщин. А новость в чем, значит, как было сказано, в Кении, значит, двух женщин там избили после обвинения в краже пенисов. Я хочу обратить ваше внимание. В краже, то есть там, тут это ему не показалось, что там просто пиписька исчезла, а ему показалось, что ее украли. А это уже не просто, знаете, там кора, это коро. Это коро со взломом. Это уже другой синдром. Это не исчезновение пениса, это его похищение. И тут я не очень понимаю, вот раз есть такая проблема похищения пениса, а как вот он думал, что она у него его сперла? Это типа ножичком подрезала? И тогда у меня серьезный юридический вопрос. А это вот, если у тебя пенис ножичком, это считается карманная кража? Ведь член же, как бы, можно похитить через карман. Бывает же, он там свернется так, да, как и карманник члена...
3: Ну, случаи были, ну, почему так происходит, наука умалчивает.
2: А если, вы скажите, вот все-таки, вот если, например, член похитили дома, это ограбление?
3: То есть, вы имеете в виду без магии?
2: Да.
3: Это, возможно, нет, только в вашем кража. Случае.
2: Он же на кражу жалуется. Не, вот знаете, вот если в трамвае, да, вот маленькие украли...
3: Откуда это в Кении трамвай?
2: Да, ну там только члены, согласен. А если, например, вот серьезно, вот если откровенно на улице подошли с ножичком, типа, пенис есть, а если найду... Это уже же грабеж, да?
3: Как бы? Ну, это да, когда вот с ножичком. Но тут есть шансы убежать. От колдуна не убежишь.
2: А как он это представляет? Что это такое? Это как? Что там случилось? Что?
3: Ну как, подошла женщина, говорит, покажи писюн. Он такой, ну в Кении это нравы такие простые такие.
2: Люди свободные. Добрые.
3: Да, да. Там, она такая, знаете, как фокусики, на него платок накидывает, такая, ахалай-махалай, сяськи-масяськи. Жух! Скидывает платок, а пениса нет. И она радостно хача убегает. А без письки, ты без письки, ты без письки. Посмотрите, вот без письки.
2: У вас такой случай был, похоже, да? Что-то знаете слишком много. Правильно. Ну, скажите мне, вот объясните мне, а каково это синдром Каро? Вот да, ведь как там, да, это когда тебе кажется, что у тебя исчез член. Вы знаете, вот я на самом деле задумался, а действительно ли это так плохо? Потому что, ну, нет члена, одной проблемы меньше. Помните, кстати, старый советский анекдот, да, когда там собрание в колхозе, там председателя нет, там запаздывает, народ волнуется, там, да, значит, полчаса нет, час нет, и вдруг, значит, он вбегает, подходит там к столу, снимает шапку, и со всей дури шапкой о пол, и такой, все, одной проблемы меньше. И такой, народ, что, корма завезли? Да нет, стоять перестал. Кстати, это...
3: На эту тему есть еще такая русская поговорка. No woman, no cry.
2: Ну, в этом случае, no penis. Ну, край. Ну, так что? Вот, слышите, вот...
3: Все, приехали, да.
2: А уже нету... А как вам кажется, это те, которые забирают с наручниками или под ручки?
3: А вы как-то градируете?
2: Разумеется, это разные. Те в белых халатах, эти в обычных. В любом случае, нам пора.
3: Пора.
2: И Кремов уже надел свое. Что вы это надели, кстати?
3: Ну что, ну вот надел что? Надел, чтобы срамоту прикрыть, так чисто. Рубище. Все, бонжур.
2: Все, товарищи дорогие. Но не все только в том случае, если вы, как порядочные подписчики, заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
3: На вас также тьфу, господин.
2: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
0: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за один час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 50% на хиты Ростикс в Купере. Подключи подписку Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Номер 111-774-668-98-40. 18+. Купер. Услуги от ООО «Инстамарт Сервис». Москва. Номер 111-774-649-49-80. 12+. Общий срок проведения акции с 26 по 27 июня 2026 года включительно.
1: Микс из главных треков недели. Это...
2: Мега-мега-микс. Рекорд Мега-микс.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд Мегамикс.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем привет! С вами MC Жан, и в течение ближайшего часа в эфире Радио Рекорд вас ждут лучшие танцевальные электронные хиты всех времен и народов в программе «Классик Рекорда». Нашу программу открывает «I Need Your Love». Этот трек Кельвин Харрис и Элли Голдинг выпустили в 2013 году как седьмой сингл с альбома «18 месяцев». И это не просто хит, а настоящий рекордсмен. Благодаря ему Кельвин Харрис стал первым артистом в истории UK Charts, у которого сразу 8 треков с одного альбома попали в топ-10. А вокал Элли Голдинг тут такой хрупкий и воздушный, будто она поет не в микрофон, а прямо тебе в ухо. От этого мурашки по коже даже в самый жаркий день. Так что подпевайте, ловите тот самый вайб-класс, классики рекорда, ради которого мы и собрались. Впереди еще куча хитов, не переключайтесь.
0: Классика рекорда.

0: up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at.
1: Вы слушаете классику рекорда с MC Жаном. Для вас звучат убойные EDM-хиты. И теперь держитесь крепче, сейчас пол уйдет из-под ног, потому что в эфире легендарный Keep on Rising от Яна Кэрри и Мишель Шеллерс. Говорят, если не подпрыгнуть хотя бы раз на строчке «We gonna keep on rising», то диджей где-то в параллельной вселенной горько вздохнет. Сингл вышел в 2008-м и моментально стал гимном вечеринок. Бодрый бит, цепляющий хук и тот самый вайб, когда кажется, что ты способен на все. У песни столько ремиксов, что можно устроить отдельный марафон на сутки. Версия от Фидели Гранде и Джерри Роперо, а также других мастеров превращали Keep on Rising то в космическую одиссею, то в ураган на танцполе. Мы слушаем версию рекорда.
2: Классика рекорда.

У микрофона MC Жан, вы слушаете «Классику рекорда» — еженедельное шоу, в котором для вас звучат только самые крутые электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд». В наш эфир врывается «Бомбас» от Тиеста и Оливера Хелденса. «Бомбас» — это игра слов «бомб» и «бас». Звучит как название спа-процедуры для сабвуфера, но на деле это про то, как бас обволакивает тебя, словно теплое одеяло. Только одеяло, которое хочет, чтобы ты немедленно пошел танцевать. Впервые трек прозвучал на Амстердамском музыкальном фестивале в 2015 году. И, судя по отзывам, толпа реагировала так, будто ей наконец-то включили музыку, которую они ждали всю свою жизнь. Так что поднимаем руки вверх, качаем головой в такт и помним, это класс!

0: Классика рекорда с МС Жаном продолжается. Я приветствую всех тех, кто к нам присоединился. И сейчас наш эфир наполнится энергией от убойного танцевального хита под названием «Falling». Это Фидели Грант и Нильс Гёсбрук. Год релиза 2015. Трек вышел в феврале и сразу дал понять. Эпоха мощного хаоса еще не сказала свое последнее «Бум». Фидели Грант прославился еще в середине 2000-х с хитом «Put Your Hands Up for Detroit». И Фидель, и Нильс из Нидерландов. А голландская электронная сцена — это как школа волшебства для диджеев, откуда выходят только те, кто знает, как управлять ритмом. Так что если сейчас ты на танцполе или хотя бы у себя на кухне, поднимай руки. «Falling» не прощает равнодушия.
1: Классика рекорда.

С вами МС-Жан и Классика Рекорда. И, пожалуй, самое время поздравить всех выпускников и пригласить их на огромную питерскую крышу, где мы встретим закат под красивую электронную танцевальную музыку на фестивале Suanda Music Rooftop Open Air. Я начинаю свое выступление в 8 вечера, не опаздывайте. А Классику Рекорда продолжает Бенни Бенасси и Гарри Гоу. Вот такое кино. Их бомбический трек называется «Синема».

С вами МС Жан, вы слушаете «Классику рекорда». Еженедельное шоу, в котором для вас звучат самые убойные EDM-хиты. А теперь представьте, вы стоите у окна, думаете о вечном, и тут Дон Диабло шепчет «Open up my window!» И ты не просто открываешь форточку, а распахиваешь створки настежь, потому что этот бит требует пространства. Соседи, конечно, могут быть не в восторге, но это же Future House! Он создан, чтобы стирать границы. Трек появился 13 апреля 2015 года. Видимо, Дон Диабло решил, весна пришла, пора качать. А для вокала пригласили Малюку. Ее голос в треке как пряная специя в любимом блюде. Без него было бы вкусно, но не так ярко.

0: Программа Рекорд Классикс сегодня завершает The Prodigy с композицией «Smack My Bitch Up». Это культурный ядерный взрыв 1997 года. Это тот случай, когда название песни стало мемом раньше, чем появились мемы. И если бы у этой песни был статус в соцсети, то было бы написано «В отношениях с приличиями все сложно». А эту классику рекорда и другие выпуски вы можете найти в нашем телеграм-канале, плейлисты «Радио Рекорд», а также на сайте www.radiorecord.ru или в мобильном приложении. Качайте, если у вас его еще нет. Услышимся через неделю. Я люблю вас. Ваш MC Жан. Встречайте Рекорд Пати и Тима Вокса.
1: Классика рекорда.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, пятничное, им которому рекорд-пати. Друзья, если вдруг вы не знаете, чем заняться в ближайшие 120 минут, смело включайте погромче радио рекорд и давайте танцевать вместе с нами, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, ловить мощный плюс-вайбик, превращая вашу домашнюю вечеринку в рекордную посредством нашей радиотусы рекорд-пати. Итак, прямо сейчас я призываю всех вас начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке рекорд-пати. Прикол.

О том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Выбрать есть, из чего, благо, такая опция имеется. Ну и, конечно, ищите интернет-поток Пати 24 на 7, ведь он является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая еще прямо сейчас, 90 минут, звучит здесь, на Рекорде. Рекорд.

по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, я надеюсь, что у вас у всех присутствует отличное настроение, потому что пятница, плавно перетекающая в субботу, по крайней мере, в центре России. Ну и за окном, я надеюсь, у вас хорошая погода, а значит, можно устроить даже open air.

иностранных артиста Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Welcome, что называется. Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru/18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Рекорд

лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд. Выбирайте, что вам больше нравится, танцуйте под то, что вам больше нравится. Ну, а прямо сейчас давайте подвигаемся здесь еще 30 минут на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента свежего в виде записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Крем Хрусталев, вейкаперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати и еще много-много чего интересного. Ловите в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Жду вас у себя в телеге одноименной. Всегда заряженных батареек вам желаю. Ну и адьос, амигос. Пока.
1: Рекорд Пати.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

Рекорд Клаб. Армин ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.